В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс», зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет. Твоей

Дал он всех по трое, погнал бегом через тюремный двор. А у ворот на вышках со звездами мальчишки заучено проверили затвор. Один метнулся на рывок, но головой в сугроб кивок, и тело за ноги в подвал поволокли. И наплевать теперь ему на золотую Колыму и на раскоп

Но сквозь метели сетку не разглядеть запретку. Стрелок с винтовкой малость оплошал. И пуля хоть куснула, но сердце обогнуло. Беглец еще прерывисто дышал.

стенке даже радио поет. Торопятся недели, за решкой звон капели, беглец уже на ноги встает. И так проходит день за днем, а сердце девичьи огнем.

объяснишь. И вот апрельский вечер, охрана горбит плечи, несется санмашина через двор. Взглянули по привычке в кабине медсестричка.

казалось вечным это, и все-таки ушло куда-то наше лето. Как трудно стать чужим, но прошлого не тронем. Давай поговорим о чем-то постороннем.

Пусть память иногда ночами нас тревожит. Сгоревшая звезда светить уже не может. Как холодно двоим, когда любовь уходит. Давай поговорим хотя бы о погоде.

Кто виноват? Зачем теперь об этом? Кружится листопад, у нас отнявший лето. И вьюга вслед за ним закружится, завьется.

грустные звезды в поисках ласки. Сквозь синюю вечность летят.

связки в одной с тобой, там поймешь, кто такой. Если парень в горах не ах, если сразу раскис,

его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют. Если он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал.

Утро – это интересное явление. Как пароход, коридор, ведущий на сцену или на арену. Как уж там повезет. Ощущение чего-то торжественного, важного. Оно, это важное, вот-вот и случится.

Вижу сон. Дорога черная, белый конь. Стопа упорная, и на этом...

0: Но и тогда, когда во всей планете пройдет вражда племен, исчезнет ложь и грусть, я буду воспевать всем существом в поэте шестую часть земли с названием кратким «Русь».
1: В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

запоет уже вода. Без следа все смыло, без следа. Ложь не нужна, ей грош цена.

тебе летит. Не встречаю я в порту корабли, я ведь знаю, что сейчас ты вдали. Ты в седых морях, в грозовых штормах, и в моих ты мечтах. Ты из плавания придешь в октябре, будет так же капать дождь во дворе.

тепле будет так же капать дождь во дворе. Мы с тобой.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Ты защищаешь семью, также должен защищать родину. Свои. Ну, это товарищ, который отдаст последнее за тебя. Когда тебе пули, когда по тебе пулемет стреляет, и товарищ прибегает, тебя вытаскивает или прикрывает, тогда он жизнью рискует. Самое дорогое, что ему дали, когда на свете. И поэтому это ценится, чувствуется. И поэтому мы как бы все стоим друг за другом.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Наше дело правое.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
3: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.
4: Я прошу тебя простить, как будто птицу в небо отпустить. Я прошу тебя простить. Сегодня

0: проснулась?
1: Да, мне снились такие красивые сны.

Утро – это молодость дня. Утром все ясно и легко. Мы чувствуем свои силы и располагаем всеми способностями.

0: В эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Все парни знают, для чего мы здесь. Поэтому самоотверженно действуют. Я действительно чувствую на своей семье. Государство им помогает. Положительное отношение местного населения чувствуется всегда. Оно в мелочах, но ты его чувствуешь. У нас есть чем гордиться. Действительно, наши военные показывают высокий моральный дух.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Мы пехота. Там, где мы стоим, за нами начинается Россия всегда. Где мы встанем, там Россия.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
3: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

Если вы проснулись утром с ощущением, что проспали работу, поспите еще часок, чтобы ощущение уж наверняка переросло в уверенность.

Для того, кто любит уединение, ранняя прогулка – то же самое, что прогулка ночная, с той только разницей, что утром в природе таится больше радостей.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Вам пришла посылка или подарок от незнакомого отправителя? Приятная новость. Для доставки необходимо назвать только код из СМС или последние 4 цифры входящего номера. Внимание! Это уловка мошенников. Их цель – получить контроль над вашим банковским приложением. Никогда никому не сообщайте коды из СМС и пуш-уведомлений. Относитесь критически к неожиданным подаркам и сюрпризам. Ваша безопасность – вот самый важный подарок. Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».
2: Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
2: В Забайкале действуют сотни очагов.
1: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
3: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

пифагорейцы советовали бросать по утрам взгляд на небо, чтобы вспомнить о том, что ты всегда исполняешь свою цель, оставаясь верным своему пути и образу действий.

0: «Ведь у КВ».
1: В эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
2: Защищаешь семью, также должен защищать родину.
3: Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
4: Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем, чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
5: И мы всегда должны быть готовы нанести мощный удар, такой, чтобы враг не встал.
6: Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
7: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
0: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.

новый день всегда нужно начинать с чего-нибудь доброго. Доброй улыбки, добрых глаз, добрых мыслей и добрых слов. Доброго утра!

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: Радио «Тосно Плюс». 70,79 мегагерц.
3: Чашечка кофе и приятная музыка – залог отличного дня. Радио «Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Запомните, Центробанк не звонит гражданам и тем более не пишет им в мессенджерах.
2: Сотрудник полиции по телефону может только пригласить в подразделение.
3: Госуслуги не звонят гражданам. Не верьте тому, кто вам так представится.
4: И еще, правоохранительные органы и ведомства никогда не переключают друг на друга. Это не очевидный, но верный признак мошенников. Кладите трубку без разговоров.
5: Победим мошенников вместе.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс», зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно, чулетечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тост на плюс».

0: «Спросить у кого».
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.

0: УКВ. В эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Получил награду и, не знаю, не поверил, наверное, потому что, ну, я выполняю свою обычную работу. Родители очень сильно гордятся. Специальная военная операция – это, в первую очередь, огромная ответственность за людей, которых мы защищаем. Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Кто, если не мы?
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
3: Радио ТОС на Плюс. 70,79 МГц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 МГц.

0: главы.
1: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
2: Здесь ты найдешь новых друзей, почувствуешь важность своих действий и обретешь уверенность в правильности выбора. С нами ты по-настоящему обретешь себя, откроешь новые возможности и способности. Все, что сделаем вместе, будет действительно важным для всех и для тебя. Ты можешь стать частью этой силы, чтобы сейчас делать мир лучше и добрее. Добро побеждает, когда действуем вместе. Присоединяйся к миллионам волонтеров на добро.рф. Национальный проект России. 0+.
1: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тост на Плюс».
2: «Радио Тост на Плюс» 70,79 МГц.
3: «Радио Тост на Плюс». Будь в курсе всех событий.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Вам звонят из банка или полиции? Просят назвать номер карты, срок действия или три цифры на обороте? Или приходит СМС-код, который срочно нужно продиктовать? Стоп! Это мошенники! Настоящий сотрудник банка никогда не спрашивает такие данные. Никогда! Что делать? Просто прекратите разговор и положите трубку. Ваши деньги, только ваши. И вы их хозяин. Будьте бдительны! Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Самозапрет – это простой способ защитить себя от мошенников. Самозапрет – это защита, которая работает. После подключения банки и микрофинансовые организации не смогут оформить на вас новый заем. Под запрет попадают кредитные карты, микрозаймы и быстрые кредиты. Уже действующие обязательства остаются без изменений. Подключить самозапрет можно бесплатно через госуслуги, МФЦ или банк. Один шаг – и ваши деньги под защитой. Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Мы сами проживаем свою жизнь, каждый сам выбирает свой путь. Главное – прожить эту жизнь достойно. Родина – это где я родился, откуда не хочу уезжать, буду ее защищать. Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем, чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Дела важнее слов.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: Лаве.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Здравствуйте, вы слушаете новости Ленинградской области на радио «Тосно плюс». У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. 1 июня 2026 года в Ленинградской области планируется создать дополнительные мобильные огневые группы для обеспечения безопасности ключевых объектов от воздушных угроз. Инициатива реализуется при поддержке регионального правительства, которое обеспечивает подразделения необходимой техникой и оборудованием. В состав МОГ войдут сотрудники предприятий и граждане, находящиеся в мобилизационном резерве. Для эффективной работы групп закупаются автомобили повышенной проходимости, современные средства связи, оптические приборы, тепловизоры, детекторы беспилотников и FPV-перехватчики. Для каждого подразделения разработан типовой перечень материально-технических средств. Как подчеркнул вице-губернатор по безопасности Ярослав Серов, основная задача – сформировать устойчивую и надежную систему защиты инфраструктуры региона. Для резервистов, привлекаемых к службе в МОГ, на предприятиях созданы все необходимые условия. Организовано проживание, питание, отдых и санитарные зоны. На время сборов за ними сохраняются рабочие места и средняя зарплата, а также предусмотрены денежные выплаты и социальные гарантии. Таким образом, Ленинградская область последовательно усиливает защиту своих стратегических объектов, совершенствуя организационную структуру и материально-техническое обеспечение мобильных огневых групп. Власти Ленинградской области рассматривают внедрение современных технологий утилизации мусора. Губернатор Александр Дрозденко рассказал о переговорах с компанией «Эко-Сити» по поводу строительства инновационного мусоперерабатывающего комплекса, который будет работать по принципу «без полигона». Суть технологии заключается в том, что на переработку поступают не только твердые коммунальные отходы, но и такие материалы, как шины, древесина и строительный мусор, которые обычно не принимаются на других предприятиях. После тщательной сортировки и переработки все остатки используются для выработки электроэнергии и тепла, а захоронение отходов полностью исключается. Губернатор поручил профильным специалистам изучить опыт «Эко-Сити» и совместно с региональным оператором и при поддержке администрации оценить возможность строительства завода с годовой мощностью в 200-250 тысяч тонн отходов. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о значительном снижении уровня бедности в регионе, который в 2025 году достиг 4,6%, что является улучшением по сравнению с 5,2% годом ранее. Эти данные были приведены на основе статистики Росстат и озвучены в его канале в МАКС. Ключевые факты: уровень бедности снизился до 4,6%. Позиция региона: Ленобласть сохранила второе место в Северо-Западном федеральном округе и вошла в топ-10 регионов России по этому показателю. Число людей с низкими доходами сократилось более чем на 11 тысяч. Средняя зарплата увеличилась до 94 348 рублей, что составляет рост на 16,3% по сравнению с предыдущим годом. Поддержка для участников СВО. Александр Дрозденко также отметил, что каждый участник специальной военной операции, желающий трудоустроиться, получит гарантированную работу в регионе. Работодатели, принимающие на работу ветеранов, смогут рассчитывать на финансовую поддержку. Компенсация расходов до 75% на жилье, обустройство общежитий до 5 миллионов рублей. В Ленинградской области трудится около 50 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья, и власти продолжают создавать условия для их успешной самореализации. В Ленобласти стартует второй этап программы расселения аварийного жилья, который охватит 2026-2027 годы. В этот период планируется расселить свыше 9675 квадратных метров аварийного жилья, что обеспечит новыми квартирами 557 жителей в 16 муниципалитетах. Основные моменты программы. Приобретение жилья. На первых этапах квартиры будут закупаться на вторичном рынке, что позволит быстро переселить семьи из аварийных домов. Завершение первого этапа. Параллельно область завершает первый этап программы, в рамках которого до конца 2026 года планируется расселить более 6 тысяч квадратных метров аварийного жилья, обеспечив квартирами 460 человек. Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул важность этой программы, отметив, что необходимо избавляться от домов с изношенными стенами и предоставлять жителям понятные решения по их жилью. В Ленинградской области наблюдается положительная динамика в сфере здравоохранения. Это было отмечено руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой на встрече с губернатором Александром Дрозденко. В частности, было подчеркнуто, что количество жалоб на медицинские услуги в регионе ниже, чем в среднем по стране, а продолжительность жизни продолжает расти. За последние 10 лет смертность в области снизилась на 23,6%. Основные достижения – развитие инфраструктуры. С учетом роста населения региона, Ленобласть активно строит новые медицинские учреждения. В этом году были открыты модульные ФАПы для 3500 жителей, а также две новые поликлиники в густонаселенных районах. Доступность лекарств. Жалобы на доступность льготных лекарств значительно сократились. В 80 аптеках, расположенных в 74 населенных пунктах, осуществляется отпуск необходимых препаратов. Лечение инсультов. В регионе функционируют 7 сосудистых центров и 4 отделения для операций на сердце и сосудах. Внедрение тромбоэкстракции позволяет успешно восстанавливать сосуды у пациентов с инфарктом мозга. Борьба с онкологией. В Ленобласти работают 5 центров амбулаторной онкологической помощи, где осуществляется ранняя диагностика и химиотерапия. Смертность от рака снизилась на 27,2%. Поддержка материнства. В 2025 году медицинскую помощь получили более 261 тысяч женщин и были созданы 3 новые женские консультации. Забота о ветеранах. Регион проводит акции по диспансеризации для участников специальной военной операции и их семей, обеспечивая индивидуальное медсопровождение. В этом году более 3000 участников СВО получили необходимую помощь. Планы на будущее. Губернатор Александр Дрозденко отметил, что, несмотря на достигнутые успехи, работа в сфере здравоохранения не будет прекращена. Основное внимание уделяют привлечению медицинских кадров и улучшению системы диспансеризации. В частности, планируется активизировать программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также разобраться с остатками лекарственных препаратов, чтобы они не оставались неиспользованными. Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8 921 187 49 78, или же 8 813 61 286 50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Вы слушали новости Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».

Эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78. 02261 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Актуальное интервью.
2: Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Об основах пожарной безопасности в летний период мы разговариваем с начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Тоснинскому району Владиславом Андреевичем Юргиным. Здравствуйте, Владислав Андреевич.
3: Здравствуйте.
2: Я вас благодарю, что снова вы нашли время. И вот конец мая, мы с вами обсуждаем основу пожарной безопасности в преддверии летнего периода, хотя летом сейчас даже ничуть не пахнет, не ощущается, потому что погода у нас такая колеблется. И вот какая основная статистика за май, какие основные происшествия произошли на территории нашего района?
3: Ну, значит, за прошедший период мая у нас зафиксировано было 26 пожаров. Грубо говоря, можно сказать, каждый день происходит пожар на территории нашего Тоснинского района. Основное количество пожаров сфиксировано на территории жилого сектора. То есть это как дачные дома, бани, хозяйственные постройки на территории земельных участков. Основной причиной пожаров за истекший месяц явилось как короткое замыкание в постройках, так и неосторожное обращение с огнем лицами.
2: Какая причина возникновения пожаров? Неисправность проводки или вот...
3: Ну, наиболее частой причиной непосредственно в жилых строениях является как раз-таки, да, неисправность электрической сети. Это как короткое замыкание или же аварийный режим работы электрической сети или неисправность какого-то электрического оборудования. Также может явиться причиной так и перегрузка, которую допустил собственник домовладения. Использовал некачественный электроприбор, такой как удлинитель. Китайского там производства, несертифицированного и так далее. Использовал электрическое оборудование с повреждениями, нарушениями изоляции и так далее. То есть впоследствии как раз-таки вот эти вот недостатки могут явиться причиной пожара, короткие замыкания и так далее, которые впоследствии приводят к плачевным последствиям.
2: Подскажите, а есть ли какой-то прогресс в работе с населением, чтобы люди все-таки устанавливали пожарные извещатели? Вот наблюдается ли какой-то вот сдвиг в этом вопросе?
3: Ну, слушайте, да. Я думаю, что в связи с последними событиями, которые произошли также у нас в районе, да и вообще в целом по Ленинградской области, рост количество пожаров, он до сих пор наблюдается. Рост гибели тоже непосредственно у нас в районе очень значительный. То есть на 66% больше, чем в том году у нас уже людей погибло. Я думаю, что да, люди обращают на это внимание. И на всех совещаниях, которые мы проводим с главами поселений, с председателями садоводств, мы на это акцентируем внимание, подчеркиваем, что установка извещателей – это крайне необходимая часть. Как бы, да. Это безопасность непосредственно людей и имущества, так сказать, которое можно будет спасти на ранней стадии пожара при сработке этого извещателя. Вот. И да, хочется надеяться, что люди обращают на это внимание и приходят к установке, покупают, их устанавливают, да.
2: И причем самое важное, этот прибор довольно-таки недорогой.
3: Да, вообще недорогой. Да, здесь порядка 300 рублей, и вы обеспечены на сезон громким извещателем, который, да, спасет в какой-то непредвиденной ситуации, так скажем.
2: А он действительно громкий, потому что я однажды себе на дачу тоже купил и решил проверить. Там можно вставить скрепочку в специальное отверстие. Ну, я уверен, что даже я усну, ночью я проснусь. Очень громко. И действительно, в таких ситуациях каждая секунда играет роль, чтобы спасти свое имущество, спасти жизнь, спасти время. Но будем надеяться, что действительно люди будут относиться более ответственно к этому вопросу. Ну и летние каникулы, конечно же, любимое время для школьников, да и для взрослых, чтобы немножко отдохнуть. Но давайте с вами сделаем акцент, на что нужно обратить внимание детей, как взрослым нужно провести профилактическую работу с их воспитанниками.
3: Ну да, можно всех поздравить с выходом на каникулы. Да, долгожданный отдых, как для детей, так и для родителей, наверное, как вы сказали. Ну, в преддверии как раз-таки летнего периода хотелось бы напомнить о пожарной безопасности. То есть сейчас кто поедет на дачи к бабушкам, к дедушкам, дети, кто-то останется здесь в городе. В любом случае сейчас идет пожароопасный сезон на территории всей Ленинградской нашей области. Не нужно поджигать траву, она все равно как бы есть у нас, да, до сих пор продолжаются, фиксируются факты горения сухой травянистой растительности. Разведение открытого огня на территории лесных массивов, при границах лесного фонда. То есть это как бы все тоже запрещается, надо напомнить детям. Ну и в целом контролировать как бы нахождение у них зажигалок, каких-то спичек там и прочих источников, которые могут явиться как раз-таки возникновением пожаров. Не допускать детей для приготовления там, пищи на территориях земельных участков, там, пользование мангалов, легко воспламеняющихся жидкостей. Ну, печи, я думаю, сейчас уже не будем использовать, дай бог, тепло настанет у нас. Сейчас пока чего-то холодно, но я думаю, что скоро настанет тепло, и нам это уже не понадобится. Вот. А так, да, нахождение в лесах, то есть не забываем, что можно заблудиться. Да, грибов, ягод сейчас нет, но все равно люди у нас выходят на прогулки. Из виду далеко детей не отпускаем, все время рядом, чтобы могли, ну, как бы, услышать и прийти как бы на звук хотя бы вот так вот. По поводу купания, тоже, я думаю, можно уже сказать, да. Кто-то уже, наверное, открыл купальный сезон, кто-то еще нет, собирается. Хотелось бы напомнить, да, что не допускается купание на открытых водоемах, которые не внесены как и безопасные источники, ну, как безопасные водоемы. То есть данные водоемы должны быть оборудованы специализированным пляжем, группой сотрудников, там, спасателей, которые смогут реагировать на какую-то неопределенную ситуацию, и оборудованы буйками, то есть дно должно быть зачищено от различного мусора, коряк и прочего, что может явиться как источником повышенной опасности для купающихся. В целом как-то так, пока что я не знаю, нет у меня информации по поводу источников, где, ну, водоемов, где можно как раз купаться, не было у нас еще.
1: Ну да, довольно-таки острый вопрос, потому что так или иначе мы все время напоминаем жителям, но в обратную связь они дают и спрашивают, а где все-таки можно?
3: Да нет, да, понятное дело, что в любом случае народ будет выходить на водоемы, хотелось бы просто, чтобы каждый был бдителен, внимателен, особенно за своими детьми. Не допускаем случаев такого, нахождения детей одних на этих водоемах, то есть во избежание возможных трагедий.
1: Ну и вы упомянули, что сейчас в Ленобласти действует противопожарный период. И подскажите, насколько серьезные штрафы предусмотрены за нарушение правил
4: для населения?
3: Ну, смотрите, пожароопасный период на территории Ленинградской области сейчас на данный момент введен. Штрафы, они как таковые остались. То есть мы еще также предусматриваем как наложение предупреждений по части первой, то есть у нас все идет. Ну и штрафы такие же, как и были. То есть когда будет введен особый противопожарный режим на территории Ленинградской области, тогда штрафы возрастут. То есть там уже будут в два, а то и в несколько раз еще больше. То есть пока что у нас пожароопасный на территории Ленинградской области.
4: Mm-hmm. Ну, это важный момент.
1: Ну и 1 июня на территории всего района откроются детские лагеря школьные. Подскажите, насколько они готовы принимать детей с точки

0: безопасности? Какая работа проделана?
1: Да, детские разрядительные геля тоже, да, у нас открываются. Профилактическая работа там и проводится на постоянной основе. То есть наши коллеги не перестают навещать наших воспитанников. К летней оздоровительной кампании совместно с коллегами были проведены проверки комиссионные всех объектов, где будут проводиться как раз-таки лагеря. Проверили системы на работоспособность, то есть никаких нарушений в целом выявлено не было. Ну, все работает исправно, как обычно практика это показывает. Ну, там достаточно частые проверки проводятся на объектах, поэтому, в принципе, там проблем никогда и не выявляется. Вот. В целом лагеря готовы, сотрудниками проведены инструктажи, все в курсе, кто за что отвечает, то, что должен сделать в случае непредвиденной ситуации. То есть, думаю, что проблем у нас не возникнет, детки проведут отличное лето.
0: Ну да, и для детей, конечно, это самая долгожданная пора, а вот для студентов начинается довольно-таки бурное, волнительное время. И вот подскажите, пожалуйста, наблюдается ли рост среди молодежи, среди юношей и девушек, которые хотели бы поступить на учебу в МЧС и в дальнейшем прийти к вам на работу?
1: Да, в этом направлении у нас, к сожалению, усматривается не очень положительная динамика, но хотелось бы сказать нашим возможным кандидатам, что учеба действительно в университете МЧС достаточно интересная, насыщенная, много практических занятий, интересные направления деятельности. То есть 5 лет отучились, непосредственно сразу же идете трудоустраиваться по месту жительства. То есть здесь вопросов никаких не будет. За время учебы будете получать стипендию, она достаточно высокая. То есть действительно, университет – это интересные 5 лет жизни, как вот практика наши ребята приходят, когда устраиваются. Это интересное действительно время, и ребята получают хороший пакет знаний, которые потом уже на работе у нас непосредственно здесь на земле очень востребован. Поэтому всех желаем видеть у нас на работе. По всем вопросам можете обращаться непосредственно в пожарную часть 86-ю, либо к нам в отдел надзорной деятельности. Проконсультируем, поможем, на все вопросы ответим, направим, подскажем. То есть будем рады видеть в наших рядах.
0: Будем надеяться, что этот вопрос решится, и хотя бы несколько людей, но все-таки откликнутся.
1: Да, очень хотелось бы.
0: Работа, конечно же, непростая, ответственная, потому что это своя безопасность, безопасность людей, поэтому это решение должно быть очень взвешенное.
1: Совершенно верно, да.
0: А я напомню, об основах пожарной безопасности в летний период мы разговаривали с начальником отдела надзорной деятельности профилактической работы по Тоснинскому району Владиславом Андреевичем Юргиным. Всего вам наилучшего и до новых встреч в эфире.
2: Вы слушали актуальное интервью на радио «Тосно Плюс».
3: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.
4: Радио «Тосно Плюс»
3: 70,79 УКВ.
5: В эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
6: Я Андрей Иванов, официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Наша задача – победить телефонных мошенников. Давайте сделаем это вместе. Помните, кем бы ни представлялся человек, каким бы убедительным он ни казался, если звучит просьба назвать цифры из сообщения, то это мошенник. Сделайте одну простую вещь. Кладите трубку. Без разговоров.
7: Генеральная прокуратура Российской Федерации. Победим мошенников вместе.
5: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
3: «Тосно Плюс» 70,79 МГц.
8: Радио «Тосно Плюс». Воспоминания сквозь музыку. Оставайтесь с нами.

0: В эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Я не могу не согласиться с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, который сказал, что все, кто здесь, все, кто находится в зоне СВО, это все герои. Хотя люди, конечно, всегда разные, но мы находим общие точки. Мы здесь все братья, в общем-то. Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Безопасность России в надежных руках.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
3: Радио Тост на Плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
5: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.
6: Ты с надеждой весточку ждешь от любимого сына, сына-солдата. Все нормально, я жив и здоров. 100 приветов бабуле и деду. Напиши, много ли на зиму дров. Не волнуйся,

свет моих дней. Лебедь белая, фея лесная, я укроюсь любовью твоей, и ты ждешь меня, я это знаю. Без тебя очень трудно, поверь, пусть нелегкая будет дорога. Я открою заветную дверь, и ты встретишь меня у порога.

0: Тосно, 13 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. В среду, 27 мая, в городе Тосно состоялось знаковое событие для промышленной, строительной и химической отрасли Ленинградской области. На базе компании Lab Industries запустили новую линию по производству монтажной пены. Этот проект стал не только важным шагом в развитии самого предприятия, но и значительным вкладом в экономику 47-го региона.
5: В первую очередь, это новые рабочие места, это дополнительные налоговые поступления, потому что товар, который будет производиться, собственно, монтажная пена, которую сегодня линию запустили, будет продаваться на территории Ленинградской области, Санкт-Петербурга, и будет поставляться, естественно, в другие регионы Российской Федерации. Это, то есть, продукт на всю страну, и локализован он конкретно в Ленинградской области. Поэтому, естественно, больше оборот компании, больше налоговых доходов.
4: В торжественной обстановке на заводе Lab Industries в Тосно открыли новую производственную линию, которая позволит выпускать до 10 миллионов баллонов монтажной пены в год. Это стало возможным благодаря масштабным инвестициям. Проект был реализован всего за год, что является рекордным сроком для подобных инициатив.
6: Много лет предприятие трудится, и мы с вами помним, знаем очень хорошо историю, что это одно из градообразующих предприятий было для города Тосно, традиционно, долгие-долгие годы. И сейчас предприятие, да, по-новому мы видим с новыми условиями, живет, работает и развивается. Открыта новая линия, это значит, будут рабочие места, 20 рабочих мест появилось только на этом производстве, вы это знаете, значит, предприятие живет и будет, безусловно, развиваться. Я уверен, что когда санкции спадут, экономическая ситуация улучшится, безусловно, это произойдет, предприятие будет еще лучше развиваться.
4: Вице-губернатор Ленинградской области по экономическому развитию Егор Мещеряков лично осмотрел новое производство и отметил его важность для субъекта Российской Федерации. На предприятии обновили производственные мощности, улучшили инфраструктуру и внедрили современные технологии автоматизации. Теперь компания сможет производить полностью локализованную монтажную пену по российским рецептурам, что значительно снизит валютные риски и оптимизирует расходы на логистику.
7: Наша компания за последние несколько лет проводит последовательную системную политику по инвестиционной деятельности. Вот эта база отношений, основа отношений, которая сложилась здесь, в Тосно, с администрациями области и города, она как раз и является той основой и тем важным фактором, который мы учитываем, принимая решение о будущих инвестициях в завод. И они обязательно будут.
4: Локализация производства – экономическая необходимость и стратегический шаг к обеспечению независимости от внешних факторов. Как известно, Хенкель, бывший владелец завода, ушел с российского рынка в 2022 году. С 1 января 2023 предприятие продолжает свою деятельность под новым коммерческим названием Lab Industries. Оно объединяет в себе преемственность традиций и стремление к инновациям.
8: Мы открываем сейчас производство монтажных пен у нас в городе Тосно. И не просто производство в виде фасовки, да, а полный цикл продукции, включая в себя научно-исследовательскую лабораторию, производство компонентов и непосредственно производство и фасовку самих монтажных пен. Мы даем наш продукт высочайшего качества и используем максимальное количество локальных компонентов, которые мы можем произвести.
4: На открытии сотрудники завода получили благодарности от руководства Тоснинского района за их труд и преданность делу. Генеральный директор компании Александр Зайцев подчеркнул, что стратегия локализации позволяет оперативно реагировать на изменения спроса и увеличивать объемы производства.
9: Всего мы вложили в этот проект около 450 миллионов рублей. Линия высокопроизводительная, автоматическая. При работе в 3 смены на максимуме она может производить до 10 миллионов баллонов в год. На данном этапе мы производим примерно 200 тысяч в месяц, полностью пока удовлетворяя потребности, ну, тех продаж, которые мы на данном этапе имеем. Но у нас грандиозные планы.
4: Продукция, выпускаемая на новом заводе, обладает высокими качественными характеристиками. Увеличенный выход пены, отсутствие вторичного расширения и сохранение работоспособности при отрицательных температурах до минус 30 градусов Цельсия. В честь запуска нового производства гости собрали из монтажной пены инсталляцию в виде триколора, символизирующую гордость за российскую промышленность.
8: Обеспечили создание 20 рабочих мест, включая несколько рабочих мест очень высокотехнологичных. Да, мы говорим об инженерах, мы говорим об инженерах-технологах, мы говорим, об элите химического производства. Наши планы – дальнейшее расширение объемов поставляемой нашей продукции. Кроме того, помимо производства монтажных пен мы обеспечиваем производство и других клеев и герметиков, расширяя нашу зону охвата не только в промышленном, не только в строительном секторе, но и в бытовом секторе.
4: Монтажная пена будет использоваться как в бытовых условиях, так и в профессиональном строительстве, обеспечивая герметизацию стыков и швов. География поставок продукции охватывает всю территорию России, от Дальнего Востока до европейской части страны.
9: Рынок строительства и строительных материалов, он в любом случае будет развиваться. В России еще очень много чего можно построить и отремонтировать. И все это производится именно для того, чтобы поставить продукт потребителю, чтобы он все время был. И компания именно эти цели перед собой ставит и будет их достигать.
4: Изделия планируют поставлять во все типы торговых точек, включая рынки, хозяйственные магазины и крупные строительные сети. Запуск новой производственной линии в Тосно – это не только шаг к увеличению мощности, но и важный вклад в развитие экономики Ленинградской области и всей России. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тосно.
10: «22 мая на базе Тоснинского районного детско-юношеского центра состоялся очный муниципальный этап конкурса профессионального мастерства «Классный, самый классный 2026». Это конкурс, проводимый в образовательных учреждениях для выявления и поощрения талантливых, творчески работающих классных руководителей и советников директора по воспитанию. Он направлен на повышение престижа профессии педагога, распространение лучшего опыта в области воспитания и мотивацию педагогов к профессиональному росту. По мнению компетентного жюри, места распределились следующим образом. В номинации «Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» первое место заняла Кузнецова Ольга Андреевна из Сельцовского центра образования. В номинации «Классный руководитель 1-4 классов» первое место у Грузовой Елены Юрьевны из Тельмановской школы. Номинация «Классный руководитель 5-11 классов» Андреева Любовь Васильевна, гимназия номер 2 города Тосно. Поздравляем всех участников с успешным выступлением и желаем победителям дальнейших успехов на региональном этапе конкурса. В новом выпуске проекта «Медиа Тосно» расскажут про школьные спортивные клубы Тоснинского района. Именно здесь растет будущий резерв. Ребята начинают спортивную жизнь, участвуют в турнирах и делают первые шаги к большим достижениям.

0: На обновленном стадионе в городе Тосно стартовали домашние матчи. Трибуны готовы, покрытие приведено в идеальное состояние. И свою игру здесь начал футбольный клуб «Атлант Тосно». Открытие сезона – это не просто спортивное событие, это показатель развития района. Тоснинский район делает ставку на спорт, инвестирует в инфраструктуру и создает условия для реальных результатов. В школах Тоснинского района спорт развивается комплексно – от школьных спортивных клубов до уроков физкультуры. Ребята осваивают азы техники, участвуют в внутришкольных и районных турнирах, проходят отборы в юношеские составы. Школьные тренеры и учителя физкультуры выстраивают единую вертикаль – от первой тренировки до участия в региональных соревнованиях. Именно здесь формируется резерв будущих звезд большого спорта. В школьных спортивных клубах района активно развиваются футбол, баскетбол, флорбол, чирспорт, легкая атлетика, волейбол, лапта, бадминтон, плавание. За каждым направлением стоят люди, учителя физической культуры и спортивные тренеры. Они не просто проводят занятия, они учат дисциплине, взаимовыручке, умению работать на результат. Благодаря их ежедневной работе, спорт в школах района – это не факультатив, а система и трамплин для больших достижений. Медиа Тосно продолжает рассказывать о спортивной жизни Тоснинского района. Мы верим в наших ребят и гордимся развитием спорта в нашем районе.
1: Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8 921 187 49 78, или же 8 813 61 286 50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо большое, что остаетесь с нами, и до новых встреч в эфире.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
2: «Тост на плюс» 70,79 мегагерц.

0: УКВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
2: Иногда кажется, что мир жесток, но это не так. Потому что есть ты и тысячи тех, кто каждый день доказывает: добро сильнее. Это чувство общей цели, поддержки и благодарности. Это форум «Мы вместе». Наше главное событие. Наше большое сообщество добрых людей. Приезжай и почувствуй это. Вместе наградим лучших, научимся новому, найдем решение для новых добрых дел. Регистрируйся прямо сейчас на сайте forum.myvmeste.rf. 0+.
1: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Выиграли приз.
2: Оплатите комиссию.
3: Я в беде, спаси, переведи деньги.
4: Срочно переведите деньги.
1: На защищенный счет.
5: Знакомо? Это уловки мошенников. Их цель – ваши реальные деньги. Что делать? Не вступайте в разговор. Не объясняйте. Не переводите. Просто прекратите общение. Никаких комиссий и спасений. Ваша безопасность в ваших решениях.
6: Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
3: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Вам пришла посылка или подарок от незнакомого отправителя? Приятная новость. Для доставки необходимо назвать только код из СМС или последние 4 цифры входящего номера. Внимание! Это уловка мошенников. Их цель – получить контроль над вашим банковским приложением. Никогда никому не сообщайте коды из СМС и пуш-уведомлений. Относитесь критически к неожиданным подаркам и сюрпризам. Ваша безопасность – вот самый важный подарок. Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».
2: Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: Тосно, 14 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Ленинградской области на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. 1 июня 2026 года в Ленинградской области планируется создать дополнительные мобильные огневые группы для обеспечения безопасности ключевых объектов от воздушных угроз. Инициатива реализуется при поддержке регионального правительства, которое обеспечивает подразделения необходимой техникой и оборудованием. В состав МОГ войдут сотрудники предприятий и граждане, находящиеся в мобилизационном резерве. Для эффективной работы групп закупаются автомобили повышенной проходимости, современные средства связи, оптические приборы, тепловизоры, детекторы беспилотников и FPV-перехватчики. Для каждого подразделения разработан типовой перечень материально-технических средств. Как подчеркнул вице-губернатор по безопасности Ярослав Серов, основная задача – сформировать устойчивую и надежную систему защиты инфраструктуры региона. Для резервистов, привлекаемых к службе в МОГ, на предприятиях созданы все необходимые условия. Организовано проживание, питание, отдых и санитарные зоны. На время сборов за ними сохраняются рабочие места и средняя зарплата, а также предусмотрены денежные выплаты и социальные гарантии. Таким образом, Ленинградская область последовательно усиливает защиту своих стратегических объектов, совершенствуя организационную структуру и материально-техническое обеспечение мобильных огневых групп. Власти Ленинградской области рассматривают внедрение современных технологий утилизации мусора. Губернатор Александр Дрозденко рассказал о переговорах с компанией «Эко-Сити» по поводу строительства инновационного мусоперерабатывающего комплекса, который будет работать по принципу «без полигона». Суть технологии заключается в том, что на переработку поступают не только твердые коммунальные отходы, но и такие материалы, как шины, древесина и строительный мусор, которые обычно не принимаются на других предприятиях. После тщательной сортировки и переработки все остатки используются для выработки электроэнергии и тепла, а захоронение отходов полностью исключается. Губернатор поручил профильным специалистам изучить опыт «Эко-Сити» и совместно с региональным оператором и при поддержке администрации оценить возможность строительства завода с годовой мощностью в 200-250 тысяч тонн отходов. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о значительном снижении уровня бедности в регионе, который в 2025 году достиг 4,6%, что является улучшением по сравнению с 5,2% годом ранее. Эти данные были приведены на основе статистики Росстат и озвучены в его канале в МАКС. Ключевые факты: уровень бедности снизился до 4,6%. Позиция региона: Ленобласть сохранила второе место в Северо-Западном федеральном округе и вошла в топ-10 регионов России по этому показателю. Число людей с низкими доходами сократилось более чем на 11 тысяч. Средняя зарплата увеличилась до 94 348 рублей, что составляет рост на 16,3% по сравнению с предыдущим годом. Поддержка для участников СВО. Александр Дрозденко также отметил, что каждый участник специальной военной операции, желающий трудоустроиться, получит гарантированную работу в регионе. Работодатели, принимающие на работу ветеранов, смогут рассчитывать на финансовую поддержку. Компенсация расходов до 75% на жилье, обустройство общежитий до 5 миллионов рублей. В Ленинградской области трудится около 50 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья, и власти продолжают создавать условия для их успешной самореализации. В Ленобласти стартует второй этап программы расселения аварийного жилья, который охватит 2026-2027 годы. В этот период планируется расселить свыше 9675 квадратных метров аварийного жилья, что обеспечит новыми квартирами 557 жителей в 16 муниципалитетах. Основные моменты программы. Приобретение жилья. На первых этапах квартиры будут закупаться на вторичном рынке, что позволит быстро переселить семьи из аварийных домов. В завершении первого этапа параллельно область завершает первый этап программы, в рамках которого до конца 2026 года планируется расселить более 6000 квадратных метров аварийного жилья, обеспечив квартирами 460 человек. Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул важность этой программы, отметив, что необходимо избавляться от домов с изношенными стенами и предоставлять жителям понятные решения по их жилью. В Ленинградской области наблюдается положительная динамика в сфере здравоохранения. Это было отмечено руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой на встрече с губернатором Александром Дрозденко. В частности, было подчеркнуто, что количество жалоб на медицинские услуги в регионе ниже, чем в среднем по стране, а продолжительность жизни продолжает расти. За последние 10 лет смертность в области снизилась на 23,6%. Основные достижения – развитие инфраструктуры. С учетом роста населения региона, Ленобласть активно строит новые медицинские учреждения. В этом году были открыты модульные ФАПы для 3500 жителей, а также две новые поликлиники в густонаселенных районах. Доступность лекарств. Жалобы на доступность льготных лекарств значительно сократились. В 80 аптеках, расположенных в 74 населенных пунктах, осуществляется отпуск необходимых препаратов. Лечение инсультов. В регионе функционируют 7 сосудистых центров и 4 отделения для операций на сердце и сосудах. Внедрение тромбоэкстракции позволяет успешно восстанавливать сосуды у пациентов с инфарктом мозга. Борьба с онкологией. В Ленобласти работают 5 центров амбулаторной онкологической помощи, где осуществляется ранняя диагностика и химиотерапия. Смертность от рака снизилась на 27,2%. Поддержка материнства. В 2025 году медицинскую помощь получили более 261 тысяч женщин и были созданы 3 новые женские консультации. Забота о ветеранах. Регион проводит акции по диспансеризации для участников специальной военной операции и их семей, обеспечивая индивидуальное медсопровождение. В этом году более 3000 участников СВО получили необходимую помощь. Планы на будущее. Губернатор Александр Дрозденко отметил, что, несмотря на достигнутые успехи, работа в сфере здравоохранения не будет прекращена. Основное внимание уделяют привлечению медицинских кадров и улучшению системы диспансеризации. В частности, планируется активизировать программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также разобраться с остатками лекарственных препаратов, чтобы они не оставались неиспользованными. Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосна Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосна». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8 921 187 49 78, или же 8 813 61 286 50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосна». Вы слушали новости Ленинградской области на радио «Тосно плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.
2: Радио «Тосно плюс» 70,79 МГц.
3: Радио «Тосно плюс» с музыкой по жизни.

0: «Пять у кого».
1: Как быстро летит время. Только была пятница, уже снова понедельник. Но не переживай, с радио «Тост на плюс» рабочая неделя пройдет быстро и хорошо. Слушай и подпевай.

0: Радио Тосно Плюс. Мы всегда с вами. Хорошей всем рабочей недели.
1: Счастье в том, что вместе мы. Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.

0: 39 УКВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
5: Радио Тост на Плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

повело их навстречу с разных концов земли. Он шепчет имя во сне, для них слова не в цене. В ее мечтах тоже он, но в параллельной весне. Она просто прячет глаза ему, улыбаясь несмело. Она его любит, да только сказать не сумела.

жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется так.

моя Россия, чтобы жила моя Россия.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосна Плюс». У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. В среду, 27 мая, в городе Тосна состоялось знаковое событие для промышленной, строительной и химической отрасли Ленинградской области. На базе компании «Lab Industries» запустили новую линию по производству монтажной пены. Этот проект стал не только важным шагом в развитии самого предприятия, но и значительным вкладом в экономику 47-го региона.
2: В первую очередь, это новые рабочие места, это дополнительные налоговые поступления, потому что товар, который будет производиться, собственно, монтажная пена, которую сегодня линию запустили, будет продаваться на территории Ленинградской области, Санкт-Петербурга, и будет поставляться, естественно, в другие регионы Российской Федерации. Это, то есть, продукт на всю страну, и локализован он конкретно в Ленинградской области. Поэтому, естественно, больше оборот компании, больше налоговых доходов.
1: В торжественной обстановке на заводе «Lab Industries» в Тосно открыли новую производственную линию, которая позволит выпускать до 10 миллионов баллонов монтажной пены в год. Это стало возможным благодаря масштабным инвестициям. Проект был реализован всего за год, что является рекордным сроком для подобных инициатив.
3: Много лет предприятие трудится, и мы с вами помним, знаем очень хорошо историю, когда одно из градообразующих предприятий было для города Тосна, традиционно, долгие-долгие годы. И сейчас предприятие, да, под новым именем, с новыми условиями, живет, работает и развивается. Открыта новая линия, это значит, будут рабочие места, 20 рабочих мест, только на этом производстве, вы это знаете. Значит, предприятие живет и будет, безусловно, развиваться. Я уверен, что когда санкции спадут, экономическая ситуация улучшится, безусловно, это произойдет, предприятие будет еще лучше развиваться.
1: Вице-губернатор Ленинградской области по экономическому развитию Егор Мещеряков лично осмотрел новое производство и отметил его важность для субъекта Российской Федерации. На предприятии обновили производственные мощности, улучшили инфраструктуру и внедрили современные технологии автоматизации. Теперь компания сможет производить полностью локализованную монтажную пену по российским рецептурам, что значительно снизит валютные риски и оптимизирует расходы на логистику.
4: Наша компания за последние несколько лет проводит последовательную системную политику по инвестиционной деятельности. Вот эта база отношений, основа отношений, которая сложилась здесь, в Тосно, с администрациями области и города, она как раз и является той основой и тем важным фактором, который мы учитываем, принимая решение о будущих инвестициях в завод. И они обязательно будут.
1: Локализация производства – экономическая необходимость и стратегический шаг к обеспечению независимости от внешних факторов. Как известно, Хенкель, бывший владелец завода, ушел с российского рынка в 2022 году. С 1 января 2023 предприятие продолжает свою деятельность под новым коммерческим названием «Lab Industries». Оно объединяет в себе преемственность традиций и стремление к инновациям.
5: Мы открываем сейчас производство монтажных пен у нас в городе Тосно. И не просто производство в виде фасовки, да, а полный цикл продукции, включая в себя научно-исследовательскую лабораторию, производство компонентов и непосредственно производственную фасовку самих монтажных пен. Мы даем наш продукт высочайшего качества и используем максимальное количество локальных компонентов, которые мы можем произвести.
1: На открытии сотрудники завода получили благодарности от руководства Тоснинского района за их труд и преданность делу. Генеральный директор компании Александр Зайцев подчеркнул, что стратегия локализации позволяет оперативно реагировать на изменения спроса и увеличивать объемы производства.
4: Всего мы вложили в этот проект около 450 миллионов рублей. Линия высокопроизводительная, автоматическая. При работе в три смены на максимуме она может производить до 10 миллионов баллонов в год. На данном этапе мы производим примерно 200 тысяч в месяц, полностью пока удовлетворяя потребности ну, тех продаж, которые мы на данном этапе имеем. Но у нас грандиозные планы.
1: Продукция, выпускаемая на новом заводе, обладает высокими качественными характеристиками. Увеличенный выход пены, отсутствие вторичного расширения и сохранение работоспособности при отрицательных температурах до минус 30 градусов Цельсия. В честь запуска нового производства гости собрали из монтажной пены инсталляцию в виде триколора, символизирующую гордость за российскую промышленность.
5: Обеспечили создание 20 рабочих мест, включая несколько рабочих мест очень высокотехнологичных. Да, мы говорим об инженерах, мы говорим об инженерах-технологах, мы говорим, собственно говоря, об элите химического производства. Наши планы – дальнейшее расширение объемов поставляемой нашей продукции. Кроме того, помимо производственно-монтажных пен, мы обеспечиваем производство и других клеев и герметиков, расширяя нашу зону охвата не только в промышленном, не только в строительном секторе, но и в бытовом секторе.
1: Монтажная пена будет использоваться как в бытовых условиях, так и в профессиональном строительстве, обеспечивая герметизацию стыков и швов. География поставок продукции охватывает всю территорию России, от Дальнего Востока до

0: европейской части страны.
1: Рынок строительства и строительных материалов, он в любом случае будет развиваться. В России еще очень много чего можно построить и отремонтировать. И все это производится именно для того, чтобы поставить продукт потребителю, чтобы он все время был. И компания именно эти цели перед собой ставит и будет их достигать.
0: Изделия планируют поставлять во все типы торговых точек, включая рынки, хозяйственные магазины и крупные строительные сети. Запуск новой производственной линии в Тосно – это не только шаг к увеличению мощности, но и важный вклад в развитие экономики Ленинградской области и всей России. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тосно.
2: «22 мая на базе Тоснинского районного детско-юношеского центра состоялся очный муниципальный этап конкурса профессионального мастерства «Классный, самый классный 2026». Это конкурс, проводимый в образовательных учреждениях для выявления и поощрения талантливых, творчески работающих классных руководителей и советников директора по воспитанию. Он направлен на повышение престижа профессии педагога, распространение лучшего опыта в области воспитания и мотивацию педагогов к профессиональному росту. По мнению компетентного жюри, места распределились следующим образом. В номинации «Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» первое место заняла Кузнецова Ольга Андреевна из Сельцовского центра образования. В номинации «Классный руководитель 1-4 классов» первое место у Грузовой Елены Юрьевны из Тельмановской школы. Номинация «Классный руководитель 5-11 классов» Андреева Любовь Васильевна, гимназия номер 2 города Тосно. Поздравляем всех участников с успешным выступлением и желаем победителям дальнейших успехов на региональном этапе конкурса. В новом выпуске проекта «Медиа Тосно» расскажут про школьные спортивные клубы Тоснинского района. Именно здесь растет будущий резерв. Ребята начинают спортивную жизнь, участвуют в турнирах и делают первые шаги к большим достижениям.

0: На обновленном стадионе в городе Тосно стартовали домашние матчи. Трибуны готовы, покрытие приведено в идеальное состояние. И свою игру здесь начал футбольный клуб «Атлант Тосно». Открытие сезона – это не просто спортивное событие, это показатель развития района. Тоснинский район делает ставку на спорт, инвестирует в инфраструктуру и создает условия для реальных результатов. В школах Тоснинского района спорт развивается комплексно – от школьных спортивных клубов до уроков физкультуры. Ребята осваивают азы техники, участвуют в внутришкольных и районных турнирах, проходят отборы в юношеские составы. Школьные тренеры и учителя физкультуры выстраивают единую вертикаль – от первой тренировки до участия в региональных соревнованиях. Именно здесь формируется резерв будущих звезд большого спорта. В школьных спортивных клубах района активно развиваются футбол, баскетбол, флорбол, чирспорт, легкая атлетика, волейбол, лапта, бадминтон, плавание. За каждым направлением стоят люди, учителя физической культуры и спортивные тренеры. Они не просто проводят занятия, они учат дисциплине, взаимовыручке, умению работать на результат. Благодаря их ежедневной работе, спорт в школах района – это не факультатив, а система и трамплин для больших достижений. Медиа Тосно продолжает рассказывать о спортивной жизни Тоснинского района. Мы верим в наших ребят и гордимся развитием спорта в нашем районе.
1: Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы

и приветствуется. Всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8 921 187 49 78 или же 8 813 61 2 86 50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо большое, что остаетесь с нами, и до новых встреч в эфире.

0: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Как ты защищаешь семью, так же должен защищать родину.
2: Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
3: Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем. Чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
4: И мы всегда должны быть готовы нанести мощный удар. Такой, чтобы враг не встал.
5: Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
6: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
2: Радио «Тост на плюс». 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
7: Радио Тосно Плюс. 70,79 МГц.

0: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Запомните, Центробанк не звонит гражданам и тем более не пишет им в мессенджерах.
2: Сотрудник полиции по телефону может только пригласить в подразделение.
3: Госуслуги не звонят гражданам. Не верьте тому, кто вам так представится.
4: И еще, правоохранительные органы и ведомства никогда не переключают друг на друга. Это не очевидный, но верный признак мошенников. Кладите трубку без разговоров. Победим мошенников вместе.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
5: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

из опозданий девочек, из огорчений мам, неровных тетрадных клеточек, не выспавшихся по утрам. Если я правильно помню, и моя память не спит с другим.

она ждет, волнуясь. Вот поспевает чай. Я на перекрестках улиц. Меня выходи, встречай. Мне бы антиударное сердце. Мне бы солнцезащитный взгляд. Мне бы ключик от этой дверцы. И в ампуле быстрый яд. Похоже, забили на все капитаны небесных сфер.

тайны. Вот от чего и зачем из городов случайных мы случайные все. Время неведомой силы крутит с легкостью стрелки лет, и с легкостью невыразимой опускается снег в снег. Промокшие в этом снеге, но довольные собой, незамеченные никем, возвращаются они домой.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

0: Тосно, 16 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Ленинградской области на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. 1 июня 2026 года в Ленинградской области планируется создать дополнительные мобильные огневые группы для обеспечения безопасности ключевых объектов от воздушных угроз. Инициатива реализуется при поддержке регионального правительства, которое обеспечивает подразделения необходимой техникой и оборудованием. В состав МОГ войдут сотрудники предприятий и граждане, находящиеся в мобилизационном резерве. Для эффективной работы групп закупаются автомобили повышенной проходимости, современные средства связи, оптические приборы, тепловизоры, детекторы беспилотников и FPV-перехватчики. Для каждого подразделения разработан типовой перечень материально-технических средств. Как подчеркнул вице-губернатор по безопасности Ярослав Серов, основная задача – сформировать устойчивую и надежную систему защиты инфраструктуры региона. Для резервистов, привлекаемых к службе в МОГ, на предприятиях созданы все необходимые условия. Организовано проживание, питание, отдых и санитарные зоны. На время сборов за ними сохраняются рабочие места и средняя зарплата, а также предусмотрены денежные выплаты и социальные гарантии. Таким образом, Ленинградская область последовательно усиливает защиту своих стратегических объектов, совершенствуя организационную структуру и материально-техническое обеспечение мобильных огневых групп. Власти Ленинградской области рассматривают внедрение современных технологий утилизации мусора. Губернатор Александр Дрозденко рассказал о переговорах с компанией «Эко-Сити» по поводу строительства инновационного мусоперерабатывающего комплекса, который будет работать по принципу «без полигона». Суть технологии заключается в том, что на переработку поступают не только твердые коммунальные отходы, но и такие материалы, как шины, древесина и строительный мусор, которые обычно не принимаются на других предприятиях. После тщательной сортировки и переработки все остатки используются для выработки электроэнергии и тепла, а захоронение отходов полностью исключается. Губернатор поручил профильным специалистам изучить опыт «Эко-Сити» и совместно с региональным оператором и при поддержке администрации оценить возможность строительства завода с годовой мощностью в 200-250 тысяч тонн отходов. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о значительном снижении уровня бедности в регионе, который в 2025 году достиг 4,6%, что является улучшением по сравнению с 5,2% годом ранее. Эти данные были приведены на основе статистики Росстата и озвучены в его канале в МАКС. Ключевые факты: уровень бедности снизился до 4,6%. Позиция региона: Ленобласть сохранила второе место в Северо-Западном федеральном округе и вошла в топ-10 регионов России по этому показателю. Число людей с низкими доходами сократилось более чем на 11 тысяч. Средняя зарплата увеличилась до 94 348 рублей, что составляет рост на 16,3% по сравнению с предыдущим годом. Поддержка для участников СВО. Александр Дрозденко также отметил, что каждый участник специальной военной операции, желающий трудоустроиться, получит гарантированную работу в регионе. Работодатели, принимающие на работу ветеранов, смогут рассчитывать на финансовую поддержку. Компенсация расходов до 75% на жилье, обустройство общежитий до 5 миллионов рублей. В Ленинградской области трудится около 50 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья, и власти продолжают создавать условия для их успешной самореализации. В Ленобласти стартует второй этап программы расселения аварийного жилья, который охватит 2026-2027 годы. В этот период планируется расселить свыше 9675 квадратных метров аварийного жилья, что обеспечит новыми квартирами 557 жителей в 16 муниципалитетах. Основные моменты программы. Приобретение жилья. На первых этапах квартиры будут закупаться на вторичном рынке, что позволит быстро переселить семьи из аварийных домов. Завершение первого этапа. Параллельно область завершает первый этап программы, в рамках которого до конца 2026 года планируется расселить более 6000 квадратных метров аварийного жилья, обеспечив квартирами 460 человек. Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул важность этой программы, отметив, что необходимо избавляться от домов с изношенными стенами и предоставлять жителям понятные решения по их жилью. В Ленинградской области наблюдается положительная динамика в сфере здравоохранения. Это было отмечено руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой на встрече с губернатором Александром Дрозденко. В частности, было подчеркнуто, что количество жалоб на медицинские услуги в регионе ниже, чем в среднем по стране, а продолжительность жизни продолжает расти. За последние 10 лет смертность в области снизилась на 23,6%. Основные достижения – развитие инфраструктуры. С учетом роста населения региона, Ленобласть активно строит новые медицинские учреждения. В этом году были открыты модульные ФАПы для 3500 жителей, а также две новые поликлиники в густонаселенных районах. Доступность лекарств. Жалобы на доступность льготных лекарств значительно сократились. В 80 аптеках, расположенных в 74 населенных пунктах, осуществляется отпуск необходимых препаратов. Лечение инсультов. В регионе функционируют 7 сосудистых центров и 4 отделения для операций на сердце и сосудах. Внедрение тромбоэкстракции позволяет успешно восстанавливать сосуды у пациентов с инфарктом мозга. Борьба с онкологией. В Ленобласти работают 5 центров амбулаторной онкологической помощи, где осуществляется ранняя диагностика и химиотерапия. Смертность от рака снизилась на 27,2%. Поддержка материнства. В 2025 году медицинскую помощь получили более 261 тысяч женщин и были созданы 3 новые женские консультации. Забота о ветеранах. Регион проводит акции по диспансеризации для участников специальной военной операции и их семей, обеспечивая индивидуальное медсопровождение. В этом году более 3000 участников СВО получили необходимую помощь. Планы на будущее. Губернатор Александр Дрозденко отметил, что, несмотря на достигнутые успехи, работа в сфере здравоохранения не будет прекращена. Основное внимание уделяют привлечению медицинских кадров и улучшению системы диспансеризации. В частности, планируется активизировать программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также разобраться с остатками лекарственных препаратов, чтобы они не оставались неиспользованными. Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосно». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8 921 187 49 78, или же 8 813 61 286 50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Вы слушали новости Ленинградской области на радио «Тосно плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.
2: Радио «Тосно плюс» 70,79 МГц.
1: Радио «Тосно плюс»
2: 70,79 УКВ.
5: В эфире социальная реклама на радио «Тосно плюс».
6: Здесь ты найдешь новых друзей, почувствуешь важность своих действий и обретешь уверенность в правильности выбора. С нами ты по-настоящему обретешь себя, откроешь новые возможности и способности. Все, что сделаем вместе, будет действительно важным для всех и для тебя. Ты можешь стать частью этой силы, чтобы сейчас делать мир лучше и добрее. Добро побеждает, когда действуем вместе. Присоединяйся к миллионам волонтеров на добро.рф. Национальный проект России. 0+.
5: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно плюс».

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78. 02261 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Вам звонят из банка или полиции? Просят назвать номер карты, срок действия или три цифры на обороте? Или приходит СМС-код, который срочно нужно продиктовать? Стоп! Это мошенники! Настоящий сотрудник банка никогда не спрашивает такие данные. Никогда! Что делать? Просто прекратите разговор и положите трубку. Ваши деньги, только ваши. И вы их хозяин. Будьте бдительны. Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь.

0: Discovery.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Актуальное интервью.
3: Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Об основах пожарной безопасности в летний период мы разговариваем с начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Тоснинскому району Владиславом Андреевичем Юргиным. Здравствуйте, Владислав Андреевич.
4: Здравствуйте.
3: Я вас благодарю, что снова вы нашли время. И вот конец мая, мы с вами обсуждаем основу пожарной безопасности в преддверии летнего периода, хотя летом сейчас даже ничуть не пахнет, не ощущается, потому что погода у нас такая колеблется. И вот какая основная статистика за май, какие основные происшествия произошли на территории нашего района?
4: Ну, значит, за прошедший период мая у нас зафиксировано было 26 пожаров. Грубо говоря, можно сказать, каждый день происходит пожар на территории нашего Тоснинского района. Основное количество пожаров зафиксировано на территории жилого сектора. То есть это как дачные дома, бани, хозяйственные постройки на территории земельных участков. Основной причиной пожаров за истекший месяц явилось как короткое замыкание в постройках, так и неосторожное обращение с огнем лицами.
3: Какая причина возникновения пожаров? Неисправность проводки или вот...
4: Ну, наиболее частой причиной непосредственно в жилых строениях является как раз-таки, да, неисправность электрической сети. Это как короткое замыкание или же аварийный режим работы электрической сети или неисправность какого-то электрического оборудования. Также может явиться причиной так и перегрузка, которую допустил собственник домовладения. Использовал некачественный электроприбор, такой как удлинитель. Китайского там производства, несертифицированного и так далее. Использовал электрическое оборудование с повреждениями, нарушениями изоляции и так далее. То есть впоследствии как раз-таки вот эти вот недостатки могут явиться причиной пожара, короткие замыкания и так далее, которые впоследствии приводят к плачевным последствиям.
3: Подскажите, а есть ли какой-то прогресс в работе с населением, чтобы люди все-таки устанавливали пожарные извещатели? Вот наблюдается ли какой-то вот сдвиг в этом вопросе?
4: Ну, слушайте, да. Я думаю, что в связи с последними событиями, которые произошли также у нас в районе, да и вообще в целом Калининградской области, рост количество пожаров, он до сих пор наблюдается. Рост гибели тоже непосредственно у нас в районе очень значительный. То есть на 66% больше, чем в том году у нас уже людей погибло. Я думаю, что да, люди обращают на это внимание. И на всех совещаниях, которые мы проводим с главами поселений, с председателями садоводств, мы на это акцентируем внимание, подчеркиваем, что установка извещателей – это крайне необходимая часть. Как бы, да. Это безопасность непосредственно людей и имущества, так сказать, которое можно будет спасти на ранней стадии пожара при сработке этого извещателя. Вот. И да, хочется надеяться, что люди обращают на это внимание и приходят к установке, покупают их, устанавливают, да.
3: И причем самое важное, этот прибор довольно-таки недорогой.
4: Да, вообще недорогой. Да, здесь порядка 300 рублей, и вы обеспечены на сезон громким извещателем, который, да, спасет в какой-то непредвиденной ситуации, так скажем.
3: А он действительно громкий, потому что я однажды себе на дачу тоже купил и решил проверить. Там можно вставить скрепочку в специальное отверстие. Ну, я уверен, что даже я усну, ночью я проснусь, очень громко. И действительно, в таких ситуациях каждая секунда играет роль, чтобы спасти свое имущество, спасти жизнь, спасти время. Но будем надеяться, что действительно люди будут относиться более ответственно к этому вопросу. Ну и летние каникулы, конечно же, любимое время для школьников, да и для взрослых, чтобы немножко отдохнуть. Но давайте с вами сделаем акцент, на что нужно обратить внимание детей, как взрослым нужно провести профилактическую работу с их воспитанниками.
4: Ну да, можно всех поздравить с выходом на каникулы, да, долгожданный отдых, как для детей, так и для родителей, наверное, как вы сказали. Ну, в преддверии как раз-таки летнего периода хотелось бы напомнить о пожарной безопасности. То есть сейчас кто поедет на дачи к бабушкам, к дедушкам, дети, кто-то останется здесь в городе. В любом случае сейчас идет пожароопасный сезон на территории Селенинградской нашей области. Не нужно поджигать траву, она все равно как бы есть у нас, да, до сих пор продолжаются, фиксируются факты горения сухой травянистой растительности. Разведение открытого огня на территории лесных массивов, при границах лесного фонда. То есть это как бы все тоже запрещается, надо напомнить детям. Ну и в целом контролировать как бы нахождение у них зажигалок, каких-то спичек там и прочих источников, которые могут явиться как раз-таки возникновением пожаров. Не допускать детей для приготовления там, пищи на территории земельных участков, там, пользование мангалов, легко воспламеняющих те жидкости. Ну, печи, я думаю, сейчас уже не будем использовать, дай бог, тепло настанет у нас. Сейчас пока чего-то холодно, но я думаю, что скоро настанет тепло, и нам это уже не понадобится. Вот. А так, да, нахождение в лесах, то есть не забываем, что можно заблудиться. Да, грибов, ягод сейчас нет, но все равно люди у нас выходят на прогулки. Из виду далеко детей не отпускаем, все время рядом, чтобы могли, ну, как бы, услышать и прийти, как бы, на звук хотя бы вот так вот. По поводу купания, тоже, я думаю, можно уже сказать, да. Кто-то уже, наверное, открыл купальный сезон, кто-то еще нет, собирается. Хотелось бы напомнить, да, что не допускается купание на открытых водоемах, которые не внесены как и безопасные источники, ну, как безопасные водоемы. То есть данные водоемы должны быть оборудованы специализированным пляжем, группой сотрудников, там, спасателей, которые смогут реагировать на какую-то неопределенную ситуацию, и оборудованы буйками, то есть дно должно быть зачищено от различного мусора, коряк и прочего, что может явиться как источником повышенной опасности для купающихся. В целом как-то так. Пока что я не знаю, нет у меня информации по поводу источников, где, ну, водоемов, где можно как раз купаться, не было у нас еще.
0: Ну да, довольно-таки острый вопрос, потому что так или иначе мы все время напоминаем жителям, но в обратную связь они дают и спрашивают, а где все-таки можно?
4: Да нет, да, понятное дело, что в любом случае народ будет выходить на водоемы. Хотелось бы просто, чтобы каждый был бдителен, внимателен, особенно за своими детьми. Не допускаем случаев такого, нахождения детей одних на этих водоемах, то есть во избежание возможных трагедий.
0: Ну и вы упомянули, что сейчас в Ленобласти действует противопожарный период. И подскажите, насколько серьезные штрафы предусмотрены за нарушение правил
2: для населения?
4: Ну, смотрите, пожароопасный период на территории Ленинградской области сейчас на данный момент введен. Штрафы, они как таковые остались. То есть мы еще также предусматриваем как наложение предупреждений по части первой, то есть у нас все идет. Ну и штрафы такие же, как и были. То есть когда будет введен особый противопожарный режим на территории Ленинградской области, тогда штрафы возрастут. То есть там уже будут в два, а то и в несколько раз еще больше. То есть пока что у нас пожароопасный на территории Ленинградской области.
2: Mm-hmm. Ну, это важный момент.
0: Ну и 1 июня на территории всего района откроются детские лагеря школьные. Подскажите, насколько они готовы принимать детей с точки зрения пожарной безопасности? Какая работа проделана?
4: Да, детские разведывательные лагеря тоже, да, у нас открываются. Профилактическая работа там и проводится на постоянной основе. То есть наши коллеги не перестают навещать наших воспитанников. К летней оздоровительной кампании совместно с коллегами были проведены проверки комиссионные всех объектов, где будут проводиться как раз-таки лагеря. Проверили системы на работоспособность, то есть никаких нарушений в целом выявлено не было. Ну, все работает исправно, как обычно практика это показывает. Но там достаточно частые проверки проводятся на объектах. Поэтому, в принципе, там проблем никогда и не выявляется. Вот. В целом лагеря готовы, сотрудниками проведены инструктажи, все в курсе, кто за что отвечает, то, что должен сделать в случае непредвиденной ситуации. То есть думаю, что проблем у нас не возникнет, детки проведут отличное лето.
0: Ну да, и для детей, конечно, это самая долгожданная пора, а вот для студентов начинается довольно-таки бурное, волнительное время. И вот подскажите, пожалуйста, наблюдается ли рост среди молодежи, среди юношей и девушек, которые хотели бы поступить на учебу в МЧС и в дальнейшем прийти к вам на работу?
4: Да, в этом направлении у нас, к сожалению, усматривается не очень положительная динамика. Но хотелось бы сказать нашим возможным кандидатам, что учеба действительно в университете МЧС достаточно интересная, насыщенная, много практических занятий, интересные направления деятельности. То есть 5 лет отучились, непосредственно сразу же идете трудоустраиваться по месту жительства. То есть здесь вопросов никаких не будет. За время учебы будете получать стипендию, она достаточно высокая. То есть действительно университет — это интересные 5 лет жизни, как вот практика наша. Ребята приходят, когда устраиваются. Это интересное действительно время, и ребята получают хороший пакет знаний, которые потом уже на работе у нас непосредственно здесь на земле очень востребован. Поэтому всех желаем видеть у нас на работе. По всем вопросам можете обращаться непосредственно в пожарную часть 86-ю, либо к нам в отдел надзорной деятельности. Проконсультируем, поможем, на все вопросы ответим, направим, подскажем. То есть будем рады видеть в наших рядах.
0: Будем надеяться, что этот вопрос решится, и хотя бы несколько людей, но все-таки откликнутся.
4: Да, очень хотелось бы.
0: Работа, конечно же, непростая, ответственная, потому что это своя безопасность, безопасность людей. Поэтому это решение должно быть очень взвешенное.
4: Совершенно верно, да.
0: А я напомню, об основах пожарной безопасности в летний период мы разговаривали с начальником отдела надзорной деятельности профилактической работы по Тоснинскому району Владиславом Андреевичем Юргиным. Всего вам наилучшего и до новых встреч в эфире.
1: Вы слушали актуальное интервью на

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: Ну, а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: 89 УКВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Радио Тосно Плюс
0: 70-79 УКВ.
3: В эфире социальная реклама на «Радио Тосно Плюс».
4: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
3: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».
0: Тосно Плюс 70,79 МГц.
1: Радио Тосно Плюс. Наслаждайся музыкой

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Самозапрет – это простой способ защитить себя от мошенников. Самозапрет – это защита, которая работает. После подключения банки и микрофинансовые организации не смогут оформить на вас новый заем. Под запрет попадают кредитные карты, микрозаймы и быстрые кредиты. Уже действующие обязательства остаются без изменений. Подключить самозапрет можно бесплатно через госуслуги, МФЦ или банк. Один шаг, и ваши деньги под защитой. Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: Тосно, 17 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. В среду, 27 мая, в городе Тосно состоялось знаковое событие для промышленной, строительной и химической отрасли Ленинградской области. На базе компании Lab Industries запустили новую линию по производству монтажной пены. Этот проект стал не только важным шагом в развитии самого предприятия, но и значительным вкладом в экономику 47-го региона.
5: В первую очередь это новые рабочие места, это дополнительные налоговые поступления, потому что товар, который будет производиться, собственно, монтажная пена, которую сегодня линию запустили, будет продаваться на территории Ленинградской области, Санкт-Петербурга, и будет поставляться, естественно, в другие регионы Российской Федерации. Это, то есть, продукт на всю страну, и локализован он конкретно в Ленинградской области. Поэтому, естественно, больше оборот компании, больше налоговых доходов.
4: В торжественной обстановке на заводе Lab Industries в Тосно открыли новую производственную линию, которая позволит выпускать до 10 миллионов баллонов монтажной пены в год. Это стало возможным благодаря масштабным инвестициям. Проект был реализован всего за год, что является рекордным сроком для подобных инициатив.
6: Много лет предприятие трудится, и мы с вами помним, знаем очень хорошо историю, что это одно из градообразующих предприятий было для города Тосно, традиционно, долгие-долгие годы. И сейчас предприятие, да, под новым именем, с новыми условиями, живет, работает и развивается. Открыта новая линия, это значит, будут рабочие места, 20 рабочих мест появилось только на этом производстве, вы это знаете. Значит, предприятие живет и будет, безусловно, развиваться. Я уверен, что когда санкции спадут, экономическая ситуация улучшится, безусловно, это произойдет, предприятие будет еще лучше развиваться.
4: Вице-губернатор Ленинградской области по экономическому развитию Егор Мещеряков лично осмотрел новое производство и отметил его важность для субъекта Российской Федерации. На предприятии обновили производственные мощности, улучшили инфраструктуру и внедрили современные технологии автоматизации. Теперь компания сможет производить полностью локализованную монтажную пену по российским рецептурам, что значительно снизит валютные риски и оптимизирует расходы на логистику.
7: Наша компания за последние несколько лет проводит последовательную системную политику по инвестиционной деятельности. Вот эта база отношений, основа отношений, которая сложилась здесь, в Тосно, с администрациями области и города, она как раз и является той основой и тем важным фактором, который мы учитываем, принимая решение о будущих инвестициях в завод. И они обязательно будут.
4: Локализация производства, экономическая необходимость и стратегический шаг к обеспечению независимости от внешних факторов. Как известно, Хенкель, бывший владелец завода, ушел с российского рынка в 2022 году. С 1 января 2023 предприятие продолжает свою деятельность под новым коммерческим названием Lab Industries. Оно объединяет в себе преемственность традиций и стремление к инновациям.
8: Мы открываем сейчас производство монтажных пен у нас в городе Тосно. И не просто производство в виде фасовки, да, а полный цикл продукции, включая в себя научно-исследовательскую лабораторию, производство компонентов и непосредственно производство и фасовку самих монтажных пен. Мы даем наш продукт высочайшего качества и используем максимальное количество локальных компонентов, которые мы можем произвести.
4: На открытии сотрудники завода получили благодарности от руководства Тоснинского района за их труд и преданность делу. Генеральный директор компании Александр Зайцев подчеркнул, что стратегия локализации позволяет оперативно реагировать на изменения спроса и увеличивать объемы производства.
9: Всего мы вложили в этот проект около 450 миллионов рублей. Линия высокопроизводительная, автоматическая. При работе в три смены на максимуме она может производить до 10 миллионов баллонов в год. На данном этапе мы производим примерно 200 тысяч в месяц, полностью пока удовлетворяя потребности, ну, тех продаж, которые мы на данном этапе имеем. Но у нас грандиозные планы.
4: Продукция, выпускаемая на новом заводе, обладает высокими качественными характеристиками. Увеличенный выход пены, отсутствие вторичного расширения и сохранение работоспособности при отрицательных температурах до минус 30 градусов Цельсия. В честь запуска нового производства гости собрали из монтажной пены инсталляцию в виде триколора, символизирующую гордость за российскую промышленность.
8: Обеспечили создание 20 рабочих мест, включая несколько рабочих мест очень высокотехнологичных. Да, мы говорим об инженерах, мы говорим об инженерах-технологах, мы говорим, об элите химического производства. Наши планы – дальнейшее расширение объемов поставляемой нашей продукции. Кроме того, помимо производственно-монтажных пен, мы обеспечиваем производство и других клеев и герметиков, расширяя нашу зону охвата не только в промышленном, не только в строительном секторе, но и в бытовом секторе.
4: Монтажная пена будет использоваться как в бытовых условиях, так и в профессиональном строительстве, обеспечивая герметизацию стыков и швов. География поставок продукции охватывает всю территорию России, от Дальнего Востока до европейской части страны.
9: Рынок строительства и строительных материалов, он в любом случае будет развиваться. В России еще очень много чего можно построить и отремонтировать. И все это производится именно для того, чтобы поставить продукт потребителю, чтобы он все время был. И компания именно эти цели перед собой ставит и будет их достигать.
4: Изделия планируют поставлять во все типы торговых точек, включая рынки, хозяйственные магазины и крупные строительные сети. Запуск новой производственной линии в Тосно – это не только шаг к увеличению мощности, но и важный вклад в развитие экономики Ленинградской области и всей России. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тосно.
10: Второго мая на базе Тоснинского районного детско-юношеского центра состоялся очный муниципальный этап конкурса профессионального мастерства «Классный, самый классный 2026». Это конкурс, проводимый в образовательных учреждениях для выявления и поощрения талантливых, творчески работающих классных руководителей и советников директора по воспитанию. Он направлен на повышение престижа профессии педагога, распространение лучшего опыта в области воспитания и мотивацию педагогов к профессиональному росту. По мнению компетентного жюри, места распределились следующим образом. В номинации «Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» первое место заняла Кузнецова Ольга Андреевна из Сельцовского центра образования. В номинации «Классный руководитель 1-4 классов» первое место у Грузовой Елены Юрьевны из Тельмановской школы. Номинация «Классный руководитель 5-11 классов» Андреева Любовь Васильевна, гимназия номер 2 города Тосно. Поздравляем всех участников с успешным выступлением и желаем победителям дальнейших успехов на региональном этапе конкурса. В новом выпуске проекта «Медиа Тосно» расскажут про школьные спортивные клубы Тоснинского района. Именно здесь растет будущий резерв. Ребята начинают спортивную жизнь, участвуют в турнирах и делают первые шаги к большим достижениям.

0: На обновленном стадионе в городе Тосно стартовали домашние матчи. Трибуны готовы, покрытие приведено в идеальное состояние. И свою игру здесь начал футбольный клуб «Атлант Тосно». Открытие сезона – это не просто спортивное событие, это показатель развития района. Тоснинский район делает ставку на спорт, инвестирует в инфраструктуру и создает условия для реальных результатов. В школах Тоснинского района спорт развивается комплексно – от школьных спортивных клубов до уроков физкультуры. Ребята осваивают азы техники, участвуют в внутришкольных и районных турнирах, проходят отборы в юношеские составы. Школьные тренеры и учителя физкультуры выстраивают единую вертикаль – от первой тренировки до участия в региональных соревнованиях. Именно здесь формируется резерв будущих звезд большого спорта. В школьных спортивных клубах района активно развиваются футбол, баскетбол, флорбол, чирспорт, легкая атлетика, волейбол, лапта, бадминтон, плавание. За каждым направлением стоят люди, учителя физической культуры и спортивные тренеры. Они не просто проводят занятия, они учат дисциплине, взаимовыручке, умению работать на результат. Благодаря их ежедневной работе, спорт в школах района – это не факультатив, а система и трамплин для больших достижений. Медиа Тосно продолжает рассказывать о спортивной жизни Тоснинского района. Мы верим в наших ребят и гордимся развитием спорта в нашем районе.
1: Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо большое, что остаетесь с нами, и до новых встреч в эфире.

0: КВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
2: Получил награду и, не знаю, не поверил, наверное, потому что, ну, я выполняю свою обычную работу. Родители очень сильно гордятся. Специальная военная операция – это, в первую очередь, огромная ответственность за людей, которых мы защищаем. Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Кто, если не мы?
1: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
0: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: 79 УКВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: Тосно, 18 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Ленинградской области на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. 1 июня 2026 года в Ленинградской области планируется создать дополнительные мобильные огневые группы для обеспечения безопасности ключевых объектов от воздушных угроз. Инициатива реализуется при поддержке регионального правительства, которое обеспечивает подразделения необходимой техникой и оборудованием. В состав МОГ войдут сотрудники предприятий и граждане, находящиеся в мобилизационном резерве. Для эффективной работы групп закупаются автомобили повышенной проходимости, современные средства связи, оптические приборы, тепловизоры, детекторы беспилотников и FPV-перехватчики. Для каждого подразделения разработан типовой перечень материально-технических средств. Как подчеркнул вице-губернатор по безопасности Ярослав Серов, основная задача – сформировать устойчивую и надежную систему защиты инфраструктуры региона. Для резервистов, привлекаемых к службе в МОГ, на предприятиях созданы все необходимые условия. Организовано проживание, питание, отдых и санитарные зоны. На время сборов за ними сохраняются рабочие места и средняя зарплата, а также предусмотрены денежные выплаты и социальные гарантии. Таким образом, Ленинградская область последовательно усиливает защиту своих стратегических объектов, совершенствуя организационную структуру и материально-техническое обеспечение мобильных огневых групп. Власти Ленинградской области рассматривают внедрение современных технологий утилизации мусора. Губернатор Александр Дрозденко рассказал о переговорах с компанией «Эко-Сити» по поводу строительства инновационного мусоперерабатывающего комплекса, который будет работать по принципу «без полигона». Суть технологии заключается в том, что на переработку поступают не только твердые коммунальные отходы, но и такие материалы, как шины, древесина и строительный мусор, которые обычно не принимаются на других предприятиях. После тщательной сортировки и переработки все остатки используются для выработки электроэнергии и тепла, а захоронение отходов полностью исключается. Губернатор поручил профильным специалистам изучить опыт «Эко-Сити» и совместно с региональным оператором и при поддержке администрации оценить возможность строительства завода с годовой мощностью в 200-250 тысяч тонн отходов. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о значительном снижении уровня бедности в регионе, который в 2025 году достиг 4,6%, что является улучшением по сравнению с 5,2% годом ранее. Эти данные были приведены на основе статистики Росстат и озвучены в его канале в МАКС. Ключевые факты: уровень бедности снизился до 4,6%. Позиция региона: Ленобласть сохранила второе место в Северо-Западном федеральном округе и вошла в топ-10 регионов России по этому показателю. Число людей с низкими доходами сократилось более чем на 11 тысяч. Средняя зарплата увеличилась до 94 348 рублей, что составляет рост на 16,3% по сравнению с предыдущим годом. Поддержка для участников СВО. Александр Дрозденко также отметил, что каждый участник специальной военной операции, желающий трудоустроиться, получит гарантированную работу в регионе. Работодатели, принимающие на работу ветеранов, смогут рассчитывать на финансовую поддержку. Компенсация расходов до 75% на жилье, обустройство общежитий до 5 миллионов рублей. В Ленинградской области трудится около 50 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья, и власти продолжают создавать условия для их успешной самореализации. В Ленобласти стартует второй этап программы расселения аварийного жилья, который охватит 2026-2027 годы. В этот период планируется расселить свыше 9675 квадратных метров аварийного жилья, что обеспечит новыми квартирами 557 жителей в 16 муниципалитетах. Основные моменты программы. Приобретение жилья. На первых этапах квартиры будут закупаться на вторичном рынке, что позволит быстро переселить семьи из аварийных домов. В завершении первого этапа параллельно область завершает первый этап программы, в рамках которого до конца 2026 года планируется расселить более 6000 квадратных метров аварийного жилья, обеспечив квартирами 460 человек. Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул важность этой программы, отметив, что необходимо избавляться от домов с изношенными стенами и предоставлять жителям понятные решения по их жилью. В Ленинградской области наблюдается положительная динамика в сфере здравоохранения. Это было отмечено руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой на встрече с губернатором Александром Дрозденко. В частности, было подчеркнуто, что количество жалоб на медицинские услуги в регионе ниже, чем в среднем по стране, а продолжительность жизни продолжает расти. За последние 10 лет смертность в области снизилась на 23,6%. Основные достижения – развитие инфраструктуры. С учетом роста населения региона, Ленобласть активно строит новые медицинские учреждения. В этом году были открыты модульные ФАПы для 3500 жителей, а также две новые поликлиники в густонаселенных районах. Доступность лекарств. Жалобы на доступность льготных лекарств значительно сократились. В 80 аптеках, расположенных в 74 населенных пунктах, осуществляется отпуск необходимых препаратов. Лечение инсультов. В регионе функционируют 7 сосудистых центров и 4 отделения для операций на сердце и сосудах. Внедрение тромбоэкстракции позволяет успешно восстанавливать сосуды у пациентов с инфарктом мозга. Борьба с онкологией. В Ленобласти работают 5 центров амбулаторной онкологической помощи, где осуществляется ранняя диагностика и химиотерапия. Смертность от рака снизилась на 27,2%. Поддержка материнства. В 2025 году медицинскую помощь получили более 261 тысяч женщин и были созданы 3 новые женские консультации. Забота о ветеранах. Регион проводит акции по диспансеризации для участников специальной военной операции и их семей, обеспечивая индивидуальное медсопровождение. В этом году более 3000 участников СВО получили необходимую помощь. Планы на будущее. Губернатор Александр Дрозденко отметил, что, несмотря на достигнутые успехи, работа в сфере здравоохранения не будет прекращена. Основное внимание уделяют привлечению медицинских кадров и улучшению системы диспансеризации. В частности, планируется активизировать программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также разобраться с остатками лекарственных препаратов, чтобы они не оставались неиспользованными. Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосно». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8 921 187 49 78, или же 8 813 61 286 50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Вы слушали новости Ленинградской области на радио «Тосно плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.

0: 39 УКВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.
2: Радио Тосно Плюс. Птица счастья завтрашнего дня.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
5: Радио ТОС на Плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Иногда кажется, что мир жесток, но это не так. Потому что есть ты и тысячи тех, кто каждый день доказывает. Добро сильнее. Это чувство общей цели, поддержки и благодарности. Это форум «Мы вместе». Наше главное событие. Наше большое сообщество добрых людей. Приезжай и почувствуй это. Вместе наградим лучших, научимся новому, найдем решение для новых добрых дел. Регистрируйся прямо сейчас на сайте forum.myvmeste.rf. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Спаси, переведи деньги.
2: Срочно переведите деньги.
3: На защищенный счет.
4: Знакомо? Это уловки мошенников. Их цель – ваши реальные деньги. Что делать? Не вступайте в разговор. Не объясняйте. Не переводите. Просто прекратите общение. Никаких комиссий и спасений. Ваша безопасность в ваших решениях.
5: Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
6: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

люблю тебя, а я тебя всю зацелую и тебя к себе прижму я, потому что я люблю тебя.

0: чужая, а жаль, не моя.
1: Ты скучаешь, вата валит с неба, по неделям вьюги и метели, у дороги домики под снегом.

0: Тосно, 19 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. В среду, 27 мая, в городе Тосно состоялось знаковое событие для промышленной, строительной и химической отрасли Ленинградской области. На базе компании Lab Industries запустили новую линию по производству монтажной пены. Этот проект стал не только важным шагом в развитии самого предприятия, но и значительным вкладом в экономику 47-го региона.
5: В первую очередь, это новые рабочие места, это дополнительные налоговые поступления, потому что товар, который будет производиться, собственно, монтажная пена, которую сегодня линию запустили, будет продаваться на территории Ленинградской области, Санкт-Петербурга, и будет поставляться, естественно, в другие регионы Российской Федерации. Это, то есть, продукт на всю страну, и локализован он конкретно в Ленинградской области. Поэтому, естественно, больше оборот компании, больше налоговых доходов.
4: В торжественной обстановке на заводе Lab Industries в Тосно открыли новую производственную линию, которая позволит выпускать до 10 миллионов баллонов монтажной пены в год. Это стало возможным благодаря масштабным инвестициям. Проект был реализован всего за год, что является рекордным сроком для подобных инициатив.
6: Много лет предприятие трудится, и мы с вами помним, знаем очень хорошо историю, когда одно из градообразующих предприятий было для города Тосно традиционно долгие-долгие годы. И сейчас предприятие, да, под новым именем, с новыми условиями, живет, работает и развивается. Открыта новая линия, это значит, будут рабочие места, 20 рабочих мест появилось только на этом производстве, вы это знаете. Значит, предприятие живет и будет, безусловно, развиваться. Я уверен, что когда санкции спадут, экономическая ситуация улучшится, безусловно, это произойдет, предприятие будет еще лучше развиваться.
4: Вице-губернатор Ленинградской области по экономическому развитию Егор Мещеряков лично осмотрел новое производство и отметил его важность для субъекта Российской Федерации. На предприятии обновили производственные мощности, улучшили инфраструктуру и внедрили современные технологии автоматизации. Теперь компания сможет производить полностью локализованную монтажную пену по российским рецептурам, что значительно снизит валютные риски и оптимизирует расходы на логистику.
7: Наша компания за последние несколько лет проводит последовательную системную политику по инвестиционной деятельности. Вот эта база отношений, основа отношений, которая сложилась здесь, в Тосно, с администрациями области и города, она как раз и является той основой и тем важным фактором, который мы учитываем, принимая решение о будущих инвестициях в завод. И они обязательно будут.
4: Локализация производства, экономическая необходимость и стратегический шаг к обеспечению независимости от внешних факторов. Как известно, Хенкель, бывший владелец завода, ушел с российского рынка в 2022 году. С 1 января 2023 предприятие продолжает свою деятельность под новым коммерческим названием Lab Industries. Оно объединяет в себе преемственность традиций и стремление к инновациям.
8: Мы открываем сейчас производство монтажных пен у нас в городе Тосно. И не просто производство в виде фасовки, да, а полный цикл продукции, включая в себя научно-исследовательскую лабораторию, производство компонентов и непосредственно производство и фасовку самих монтажных пен. Мы даем наш продукт высочайшего качества и используем максимальное количество локальных компонентов, которые мы можем произвести.
4: На открытии сотрудники завода получили благодарность от руководства Тоснинского района за их труд и преданность делу. Генеральный директор компании Александр Зайцев подчеркнул, что стратегия локализации позволяет оперативно реагировать на изменения спроса и увеличивать объемы производства.
7: Всего мы вложили в этот проект около 450 миллионов рублей. Линия высокопроизводительная, автоматическая. При работе в три смены на максимуме она может производить до 10 миллионов баллонов в год. На данном этапе мы производим примерно 200 тысяч в месяц, полностью пока удовлетворяя потребности, ну, тех продаж, которые мы на данном этапе имеем. Но у нас грандиозные планы.
4: Продукция, выпускаемая на новом заводе, обладает высокими качественными характеристиками. Увеличенный выход пены, отсутствие вторичного расширения и сохранение работоспособности при отрицательных температурах до минус 30 градусов Цельсия. В честь запуска нового производства гости собрали из монтажной пены инсталляцию в виде триколора, символизирующую гордость за российскую промышленность.
8: Обеспечили создание 20 рабочих мест, включая несколько рабочих мест очень высокотехнологичных. Да, мы говорим об инженерах, мы говорим об инженерах-технологах, мы говорим, об элите химического производства. Наши планы – дальнейшее расширение объемов поставляемой нашей продукции. Кроме того, помимо производства монтажных пен мы обеспечиваем производство и других клеев и герметиков, расширяя нашу зону охвата не только в промышленном, не только в строительном секторе, но и в бытовом секторе.
4: Монтажная пена будет использоваться как в бытовых условиях, так и в профессиональном строительстве, обеспечивая герметизацию стыков и швов. География поставок продукции охватывает всю территорию России, от Дальнего Востока до европейской части страны.
7: Рынок строительства и строительных материалов, он в любом случае будет развиваться. В России еще очень много чего можно построить и отремонтировать. И все это производится именно для того, чтобы поставить продукт потребителю, чтобы он все время был. И компания именно эти цели перед собой ставит и будет их достигать.
4: Изделия планируют поставлять во все типы торговых точек, включая рынки, хозяйственные магазины и крупные строительные сети. Запуск новой производственной линии в Тосно – это не только шаг к увеличению мощности, но и важный вклад в развитие экономики Ленинградской области и всей России. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тосно.
9: С 22 мая на базе Тоснинского районного детско-юношеского центра состоялся очный муниципальный этап конкурса профессионального мастерства «Классный, самый классный 2026». Это конкурс, проводимый в образовательных учреждениях для выявления и поощрения талантливых, творчески работающих классных руководителей и советников директора по воспитанию. Он направлен на повышение престижа профессии педагога, распространение лучшего опыта в области воспитания и мотивацию педагогов к профессиональному росту. По мнению компетентного жюри, места распределились следующим образом. В номинации «Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» первое место заняла Кузнецова Ольга Андреевна из Сельцовского центра образования. В номинации «Классный руководитель 1-4 классов» первое место у Грузовой Елены Юрьевны из Тельмановской школы. Номинация «Классный руководитель 5-11 классов» Андреева Любовь Васильевна, гимназия номер 2 города Тосно. Поздравляем всех участников с успешным выступлением и желаем победителям дальнейших успехов на региональном этапе конкурса. В новом выпуске проекта «Медиа Тосно» расскажут про школьные спортивные клубы Тоснинского района. Именно здесь растет будущий резерв. Ребята начинают спортивную жизнь, участвуют в турнирах и делают первые шаги к большим достижениям.

0: На обновленном стадионе в городе Тосно стартовали домашние матчи. Трибуны готовы, покрытие приведено в идеальное состояние. И свою игру здесь начал футбольный клуб «Атлант Тосно». Открытие сезона – это не просто спортивное событие, это показатель развития района. Тоснинский район делает ставку на спорт, инвестирует в инфраструктуру и создает условия для реальных результатов. В школах Тоснинского района спорт развивается комплексно – от школьных спортивных клубов до уроков физкультуры. Ребята осваивают азы техники, участвуют в внутришкольных и районных турнирах, проходят отборы в юношеские составы. Школьные тренеры и учителя физкультуры выстраивают единую вертикаль – от первой тренировки до участия в региональных соревнованиях. Именно здесь формируется резерв будущих звезд большого спорта. В школьных спортивных клубах района активно развиваются футбол, баскетбол, флорбол, чирспорт, легкая атлетика, волейбол, лапта, бадминтон, плавание. За каждым направлением стоят люди, учителя физической культуры и спортивные тренеры. Они не просто проводят занятия, они учат дисциплине, взаимовыручке, умению работать на результат. Благодаря их ежедневной работе, спорт в школах района – это не факультатив, а система и трамплин для больших достижений. Медиа Тосно продолжает рассказывать о спортивной жизни Тоснинского района. Мы верим в наших ребят и гордимся развитием спорта в нашем районе.
1: Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо большое, что остаетесь с нами, и до новых встреч в эфире.

век не открой, чтоб счастье свое я познала. Мой маленький принц, ты в сказке живешь, подвластный тебе.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: Радио «Тосно Плюс». 70,79 мегагерц.

0: независимости от внешних факторов. Как известно, Хенкель, бывший владелец завода, ушел с российского рынка в 2022 году. С 1 января 2023 предприятие продолжает свою деятельность под новым коммерческим названием «Lab Industries». Оно объединяет в себе преемственность традиций и стремление к инновациям.
1: Мы открываем сейчас производство монтажных пен у нас в городе Тосно. И не просто производство в виде фасовки, да, а полный цикл продукции, включая в себя научно-исследовательскую лабораторию, производство компонентов и непосредственно производство и фасовку самих монтажных пен. Мы даем наш продукт высочайшего качества и используем максимальное количество локальных компонентов, которые мы можем произвести.
0: На открытии сотрудники завода получили благодарность и преданность делу. Генеральный директор компании Александр Зайцев подчеркнул, что стратегия локализации позволяет оперативно реагировать на изменения спроса и увеличивать объемы производства.
2: Всего мы вложили в этот проект около 450 миллионов рублей. Линия высокопроизводительная, автоматическая. При работе в три смены на максимуме она может производить до 10 миллионов баллонов в год. На данном этапе мы производим примерно 200 тысяч в месяц, полностью пока удовлетворяя потребности тех продаж, которые мы на данном этапе имеем. Но у нас грандиозные планы.
0: Продукция, выпускаемая на новом заводе, обладает высокими качественными характеристиками. Увеличенный выход пены, отсутствие вторичного в температурах до минус 30 градусов Цельсия. В честь запуска нового производства гости собрали из монтажной пены инсталляцию в виде триколора, символизирующую гордость за российскую промышленность.
1: Обеспечили создание 20 рабочих мест, включая несколько рабочих мест очень высокотехнологичных. Да, мы говорим об инженерах, мы говорим об инженерах-технологах, мы говорим, об элите химического производства. Наши планы – дальнейшее расширение объемов поставляемой нашей продукции. Кроме того, помимо производства монтажных пен, мы обеспечиваем производство и других клеев и герметиков, расширяя нашу зону охвата не только в промышленном, не только в строительном секторе, но и в бытовом секторе.
0: В условиях, так и в профессиональном строительстве, обеспечивая герметизацию стыков и швов России от Дальнего Востока до европейской части страны.
2: Рынок строительства и строительных материалов, он в любом случае будет развиваться. В России еще очень много чего можно построить и отремонтировать. И все это производится именно для того, чтобы поставить продукт потребителю, чтобы он все время был. И компания именно эти цели перед собой ставит и будет их достигать.
0: Изделия планируют поставлять во все типы торговых точек, включая рынки, хозяйственные магазины и крупные строительные сети. Запуск новой производственной линии в Тосно – это не только шаг к увеличению мощи Ленинградской области и всей России. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тоснинское телевидение. Тосно. Третьего марта на базе молодежного центра Тоснинского района прошла первая весенняя деловая игра по социокультурному проектированию. Это была динамичная командная работа, направленная на раскрытие идей, создание смыслов и разработку творческих концепций. 4 марта Тоснинский историко-краеведческий музей отпраздновал свое 35-летие. Именно на пересечении проспекта Ленина и улицы Советской расположено здание, построенное еще в середине 19 века, ставшее настоящим культурным центром. Открыли год единства народов России в Ленинградской области. Площадка для большого регионального представителей этнокультурных организаций. 6 марта сотрудники госавтоинспекции, представительницы женсовета Федоровского поселения решили сделать приятное своим коллегам по дорогам в Тельмана, женщинам-водителям. Они поздравляют. В этот же день в Тоснинском ДК прошел красочный радостный праздник под названием «Весновей», приуроченный к Международному женскому дню. В просторном фойе звучала народная музыка, и гости погружались в атмосферу веселых традиций русской старины. Легкое приятное удивление, смущенные взгляды, искренняя радость. На центральной площади Тосно 8 марта было в 2.

Не солнечно, ведь с помощью всероссийской акции «Вам любимые» к сиянию лучей добавились улыбки прекрасно. 11 марта в гимназии номер 2 города Тосно прошла познавательная век. Участниками стали школьники о бережном использовании ресурсов. В этот же день в Тоснинском музее открылся увлекательный выставочный проект «Великий измеритель». Уникальная экспозиция погружала посетителей в волшебный мир науки и открывала секреты измерений жизни. С 9 по 13 марта в Тоснинском районном детско-юношеском центре проходило первенство Ленинградской области среди юных шахматистов в возрасте до 15 и до 17 лет. 13 марта в социально-культурном комплексе «Космонавт» прошла презентация публичного отчета об итогах социально-экономического развития Тоснинского муниципального района за 2025 год 26. Кроме того, тренского конкурса юных чтецов «Живая классика» на сцену выходили Дрыждений, победители школьного тура. Сотрудники аварийно-спасательной службы Ленинградской области подтвердили свою квалификацию и профессионализм, пройдя двухэтапную проверку. 13 марта в социально-культурном комплексе «Космонавт» прошла презентация публичного отчета об итогах социально-экономического развития Тоснинского муниципального района за 2025 год 26. Кроме того, тренского конкурса юных чтецов «Живая классика». На сцену выходили Дрыждений, победители школьного тура. Сотрудники аварийно-спасательной службы Ленинградской области подтвердили свою квалификацию и профессионализм, пройдя двухэтапную проверку.

0: Солнца было много, аж 123% от нормы, что вполне непривычно для наших северо-западных широт.
1: Эй, у тебя навигатор, что ли, сломался? Чего мы кружим-то?
2: Да вроде наш пруд на пустыре. А где пустырь? Тут видишь чего? И детские спортивные площадки. Такого в том году не было. Не узнаю.
1: Да ясно все. Люди за благоустройство проголосовали. Паркуй стаю.
3: Тысячи пространств по всей России просто не узнать. Хотите увидеть, как меняется ваш город? Выбирайте проект и голосуйте на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России.

2 апреля на базе Красноборского центра образования состоял серьезную подготовку и стремление к победе. Сфера образования была гимназия номер 2 города Тосны, где в торжественной обстановке чествовали призеров регионального этапа Всероссийской Олимпиады 26-го учебного года. В этот же день в Тоснинской районной детской библиотеке для встречи и чтения, организованной в рамках проекта Ленинградской областной детской библиотеки «Открытое чтение без границ. Россия-Беларусь». 4 апреля во Дворце культуры города Тосна состоялся ежегодный вокальный фестиваль инженерной школы «Семь нот». На сей раз он прошел под девизом «Школьные годы чудес». 5 апреля музыкой, ритмом и энергией в Тоснинская танцевальная весна. Десятки хореографических коллективов боролись за звание лучшего и заряжались положительными эмоциями. Также 5 апреля в Тоснинском городском парке прошла всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни». Перед стартом для всех желающих волонтеры-медики провели мастер-класс по сердечно-легочной реанимации. В Любанском центре образования состоялся чемпионат Ленинградской области по гонкам на беспилотных воздушных судах. Все конкурсанты продемонстрировали высокий уровень мастерства пилотирования и управления дронами. 9 апреля в молодежном центре Тоснинского района состоялся пасхальный мастер-класс по созданию зайчиков, который объединил молодых людей и серебряных добровольцев благотворительного фонда «Единство добра». Кроме того, 9 апреля в Тоснинской центральной районной библиотеке прошла литературная встреча с символичным названием «Забвенью не подлежит», посвященная столетию со дня рождения выдающегося русского поэта Егора Александровича Исаева. В женской консультации города Тосна состоялся теплый душевный праздник, посвященный Дню беременных. Для будущих мам, ожидающих появления малышей, это событие стало подарком и возможностью провести время в уютной, почти домашней обстановке. 10 апреля в Тоснинском районе прошла всероссийская акция «Сдаем вместе». 9 апреля в Тоснинской центральной районной библиотеке прошла литературная встреча с символичным названием «Забвенью не подлежит», посвященная столетию со дня рождения выдающегося русского поэта Егора Александровича Исаева. В женской консультации города Тосна состоялся теплый душевный праздник, посвященный Дню беременных. Для будущих мам, ожидающих появления малышей, это событие стало подарком и возможностью провести время в уютной, почти домашней обстановке. 10 апреля в Тоснинском районе прошла всероссийская акция «Сдаем вместе».

и по всей стране. В Тоснинском дворце культуры 24 апреля состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления. 25 апреля наш район в очередной раз стал частью большой дружной команды. В парках и скверах появились сотни людей. Есть места, где время словно течет. Таких мест по праву считается театрально-культурный центр Саблино, который 25 апреля отметил 75-летие региона, чтобы определить лучших из лучших на первенстве Ленинградской области. В Отечественной войне объединило жителей по всей стране. В Тоснинском дворце культуры 24 апреля состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления. 25 апреля наш район в очередной раз стал частью большой дружной команды. В парках и скверах появились сотни людей. Есть места, где время словно течет. Таких мест по праву считается театрально-культурный центр Саблино, который 25 апреля отметил 75-летие региона, чтобы определить лучших из лучших на первенстве Ленинградской области.

Суть технологии заключается в том, что на переработку поступают не только твердые коммунальные отходы, но и такие материалы, как шины, древесина и строительный мусор, которые обычно не принимаются на других предприятиях. После тщательной сортировки и переработки все остатки используются для выработки электроэнергии и тепла, а захоронение отходов полностью исключается. Губернатор поручил профильным специалистам изучить опыт «Эко-Сити» и совместно с региональным оператором и при поддержке администрации оценить возможность строительства завода с годовой мощностью в 200-250 тысяч тонн отходов. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о значительном снижении уровня бедности в регионе, который в 2025 году достиг 4,6%, что является улучшением по сравнению с 5,2% годом ранее. Эти данные были приведены на основе статистики Росстат и озвучены в его канале в МАКС. Ключевые факты: уровень бедности снизился до 4,6%. Позиция региона: Ленобласть сохранила второе место в Северо-Западном федеральном округе и вошла в топ-10 регионов России по этому показателю. Число людей с низкими доходами сократилось более чем на 11 тысяч. Средняя зарплата увеличилась до 94 348 рублей, что составляет рост на 16,3% по сравнению с предыдущим годом. Поддержка для участников СВО. Александр Дрозденко также отметил, что каждый участник специальной военной операции, желающий трудоустроиться, получит гарантированную работу в регионе. Работодатели, принимающие на работу ветеранов, смогут рассчитывать на финансовую поддержку. Компенсация расходов до 75% на жилье, обустройство общежитий до 5 миллионов рублей. В Ленинградской области трудится около 50 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья, и власти продолжают создавать условия для их успешной самореализации. В Ленобласти стартует второй этап программы расселения аварийного жилья, который охватит 2026-2027 годы. В этот период планируется расселить свыше 9675 квадратных метров аварийного жилья, что обеспечит новыми квартирами 557 жителей в 16 муниципалитетах. Основные моменты программы: приобретение жилья. На первых этапах квартиры будут закупаться на вторичном рынке, что позволит быстро переселить семьи из аварийных домов. В завершении первого этапа параллельно область завершает первый этап программы, в рамках которого до конца 2026 года планируется расселить более 6 тысяч квадратных метров аварийного жилья, обеспечив квартирами 460 человек. Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул важность этой программы, отметив, что необходимо избавляться от домов с изношенными стенами и предоставлять жителям понятные решения по их жилью. В Ленинградской области наблюдается положительная динамика в сфере здравоохранения. Это было отмечено руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой на встрече с губернатором Александром Дрозденко. В частности, было подчеркнуто, что количество жалоб на медицинские услуги в регионе ниже, чем в среднем по стране, а продолжительность жизни продолжает расти. За последние 10 лет смертность в области снизилась на 23,6%. Основные достижения: развития инфраструктуры. С учетом роста населения региона, Ленобласть активно строит новые медицинские учреждения. В этом году были открыты модульные ФАПы для 3500 жителей, а также две новые поликлиники в густонаселенных районах. Доступность лекарств. Жалобы на доступность льготных лекарств значительно сократились. В 80 аптеках, расположенных в 74 населенных пунктах, осуществляется отпуск необходимых препаратов. Лечение инсультов. В регионе функционируют 7 сосудистых центров и 4 отделения для операций на сердце и сосудах. Внедрение тромбоэкстракции позволяет успешно восстанавливать сосуды у пациентов с инфарктом мозга. Борьба с онкологией. В Ленобласти работают 5 центров амбулаторной онкологической помощи, где осуществляется ранняя диагностика и химиотерапия. Смертность от рака снизилась на 27,2%. Поддержка материнства. В 2025 году медицинскую помощь получили более 260

0: 151 тысячи женщин и были созданы 3 новые женские консультации. Забота о ветеранах. Регион проводит акции по диспансеризации для участников специальной военной операции и их семей, обеспечивая индивидуальное медсопровождение. В этом году более 3000 участников СВО получили необходимую помощь. Планы на будущее. Губернатор Александр Дрозденко отметил, что, несмотря на достигнутые успехи, работа в сфере здравоохранения не будет прекращена. Основное внимание уделяют привлечению медицинских кадров и улучшению системы диспансеризации. В частности, планируется активизировать программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также разобраться с остатками лекарственных препаратов, чтобы они не оставались неиспользованными. Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосно». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8 921 187 49 78, или же 8 813 61 286 50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Вы слушали новости Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.
1: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.
2: Радио «Тосно Плюс».

Сколько мне нужно еще будет времени, чтобы понять, что имеет значение? Я не знаю. Я не знаю.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
4: Радио «Тосно Плюс» 70,79 мегагерц.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78 02261 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
3: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.

0: КВ.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосна Плюс». У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. В среду, 27 мая, в городе Тосна состоялось знаковое событие для промышленной, строительной и химической отрасли Ленинградской области. На базе компании «Lab Industries» запустили новую линию по производству монтажной пены. Этот проект стал не только важным шагом в развитии самого предприятия, но и значительным вкладом в экономику 47-го региона.
3: В первую очередь, это новые рабочие места, это дополнительные налоговые поступления, потому что товар, который будет производиться, собственно, монтажная пена, которую сегодня линию запустили, будет продаваться на территории Ленинградской области, Санкт-Петербурга, и будет поставляться, естественно, в другие регионы Российской Федерации. Это продукт на всю страну, и локализован он конкретно в Ленинградской области. Поэтому, естественно, больше оборот компании, больше налоговых доходов.
2: В торжественной обстановке на заводе «Lab Industries» в Тосно открыли новую производственную линию, которая позволит выпускать до 10 миллионов баллонов монтажной пены в год. Это стало возможным благодаря масштабным инвестициям. Проект был реализован всего за год, что является рекордным сроком для подобных инициатив.
4: Много лет предприятие трудится, и мы с вами помним, знаем очень хорошо историю, что это одно из градообразующих предприятий было для города Тосна, традиционно, долгие-долгие годы. И сейчас предприятие, да, под новым именем, с новыми условиями, живет, работает и развивается. Открыта новая линия, это значит, будут рабочие места, 20 рабочих мест появилось только на этом производстве, вы это знаете. Значит, предприятие живет и будет, безусловно, развиваться. Я уверен, что когда санкции спадут, экономическая ситуация улучшится, безусловно, это произойдет, предприятие будет еще лучше развиваться.
2: Вице-губернатор Ленинградской области по экономическому развитию Егор Мещеряков лично осмотрел новое производство и отметил его важность для субъекта Российской Федерации. На предприятии обновили производственные мощности, улучшили инфраструктуру и внедрили современные технологии автоматизации. Теперь компания сможет производить полностью локализованную монтажную пену по российским рецептурам, что значительно снизит валютные риски и оптимизирует расходы на логистику.
5: Наша компания за последние несколько лет проводит последовательную системную политику по инвестиционной деятельности. Вот эта база отношений, основа отношений, которая сложилась здесь, в Тосно, с администрациями области и города, она как раз и является той основой и тем важным фактором, который мы учитываем, принимая решение о будущих инвестициях в завод. И они обязательно будут.
2: Локализация производства, экономическая необходимость и стратегический шаг к обеспечению независимости от внешних факторов. Как известно, Хенкель, бывший владелец завода, ушел с российского рынка в 2022 году. С 1 января 2023 предприятие продолжает свою деятельность под новым коммерческим названием «Lab Industries». Оно объединяет в себе преемственность традиций и стремление к инновациям.
6: Мы открываем сейчас производство монтажных пен у нас в городе Тосно. И не просто производство в виде фасовки, да, а полный цикл продукции, включая в себя научно-исследовательскую лабораторию, производство компонентов и непосредственно производственную фасовку самих монтажных пен. Мы даем наш продукт высочайшего качества и используем максимальное количество локальных компонентов, которые мы можем произвести.
2: На открытии сотрудники завода получили благодарность от руководства Тоснинского района за их труд и преданность делу. Генеральный директор компании Александр Зайцев подчеркнул, что стратегия локализации позволяет оперативно реагировать на изменения спроса и увеличивать объемы производства.
7: Всего мы вложили в этот проект около 450 миллионов рублей. Линия высокопроизводительная, автоматическая. При работе в три смены на максимуме она может производить до 10 миллионов баллонов в год. На данном этапе мы производим примерно 200 тысяч в месяц. полностью пока удовлетворяя потребности тех продаж, которые мы на данном этапе имеем. Но у нас грандиозные планы.
2: Продукция, выпускаемая на новом заводе, обладает высокими качественными характеристиками. Увеличенный выход пены, отсутствие вторичного расширения и сохранение работоспособности при отрицательных температурах до минус 30 градусов Цельсия. В честь запуска нового производства гости собрали из монтажной пены инсталляцию в виде триколора, символизирующую гордость за российскую промышленность.
6: Обеспечили создание 20 рабочих мест, включая несколько рабочих мест очень высокотехнологичных. Да, мы говорим об инженерах, мы говорим об инженерах-технологах, мы говорим, об элите химического производства. Наши планы – дальнейшее расширение объемов поставляемой нашей продукции. Кроме того, помимо производства монтажных пен мы обеспечиваем производство и других клеев и герметиков, расширяя нашу зону охвата не только в промышленном, не только в строительном секторе, но и в бытовом секторе.
2: Монтажная пена будет использоваться как в бытовых условиях, так и в профессиональном строительстве, обеспечивая герметизацию стыков и швов. География поставок продукции охватывает всю территорию России, от Дальнего Востока до европейской части страны.
7: Рынок строительства и строительных материалов, он в любом случае будет развиваться. В России еще очень много чего можно построить и отремонтировать. И все это производится именно для того, чтобы поставить продукт потребителю, чтобы он все время был. И компания именно эти цели перед собой ставит и будет их достигать.
2: Изделия планируют поставлять во все типы торговых точек, включая рынки, хозяйственные магазины и крупные строительные сети. Запуск новой производственной линии в Тосно – это не только шаг к увеличению мощности, но и важный вклад в развитие экономики Ленинградской области и всей России. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тосно.
0: «22 мая на базе Тоснинского районного детско-юношеского центра состоялся очный муниципальный этап конкурса профессионального мастерства «Классный, самый классный 2026». Это конкурс, проводимый в образовательных учреждениях для выявления и поощрения талантливых, творчески работающих классных руководителей и советников директора по воспитанию. Он направлен на повышение престижа профессии педагога, распространение лучшего опыта в области воспитания и мотивацию педагогов к профессиональному росту. По мнению компетентного жюри, места распределились следующим образом. В номинации «Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» первое место заняла Кузнецова Ольга Андреевна из Сельцовского центра образования. В номинации «Классный руководитель 1-4 классов» первое место у Грузовой Елены Юрьевны из Тельмановской школы. Номинация «Классный руководитель 5-11 классов» Андреева Любовь Васильевна, гимназия номер 2 города Тосно. Поздравляем всех участников с успешным выступлением и желаем победителям дальнейших успехов на региональном этапе конкурса. В новом выпуске проекта «Медиа Тосно» расскажут про школьные спортивные клубы Тоснинского района. Именно здесь растет будущий резерв. Ребята начинают спортивную жизнь, участвуют в турнирах и делают первые шаги к большим достижениям.

0: На обновленном стадионе в городе Тосно стартовали домашние матчи. Трибуны готовы, покрытие приведено в идеальное состояние. И свою игру здесь начал футбольный клуб «Атлант Тосно». Открытие сезона – это не просто спортивное событие, это показатель развития района. Тоснинский район делает ставку на спорт, инвестирует в инфраструктуру и создает условия для реальных результатов. В школах Тоснинского района спорт развивается комплексно, от школьных спортивных клубов до уроков физкультуры. Ребята осваивают азы техники, участвуют в внутришкольных и районных турнирах, проходят отборы в юношеские составы. Школьные тренеры и учителя физкультуры выстраивают единую вертикаль от первой тренировки до участия в региональных соревнованиях. Именно здесь формируется резерв будущих звезд большого спорта. В школьных спортивных клубах района активно развиваются футбол, баскетбол, флорбол, чирспорт, легкая атлетика, волейбол, лапта, бадминтон, плавание. За каждым направлением стоят люди, учителя физической культуры и спортивные тренеры. Они не просто проводят занятия, они учат дисциплине, взаимовыручке, умению работать на результат. Благодаря их ежедневной работе, спорт в школах района – это не факультатив, а система и трамплин для больших достижений. Медиа Тосно продолжает рассказывать о спортивной жизни Тоснинского района. Мы верим в наших ребят и гордимся развитием спорта в нашем районе.
1: Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо большое, что остаетесь с нами, и до новых встреч в эфире.

0: Радио Тос на плюс 70,79 МГц.
1: Радио Тос на плюс. С нами легче спится.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: Радио «Тосно Плюс». 70,79 мегагерц.
3: Радио «Тосно Плюс». Звук твоего города.

Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

0: не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора.
1: А

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Защищаешь семью, также должен защищать родину. Свои. Ну, это товарищ, который отдаст последнее за тебя. Когда тебе пули показывают, у тебя пулемет стреляет, и товарищ прибегает, тебя вытаскивает или прикрывает. Это он жизнью рискует. Самое дорогое, что ему дали на свете. И поэтому это ценится, чувствуется. И поэтому мы как бы все стоим друг за другом.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Наше дело правое.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.

0: студии Артур Путырский. Здравствуйте. Самое большое счастье для человека – быть родителем. Это слова Владимира Путина. В Кремле президент встретился с многодетными семьями и наградил их. На торжественной церемонии была и наша...
1: Ленинградской области.

0: Здравствуйте, вы смотрите информационный выпуск на телеканале Тоснинское телевидение. В студии для вас работает Михаил Михайлович.
1: Здравствуйте. Самое большое счастье для человека – быть родителем. Это слова Владимира Путина. В Кремле президент встретился с многодетными семьями и наградил их. На торжественной церемонии была и наша...
2: Ленинградской области.

о бережном использовании ресурсов. В этот же день в Тоснинском музее открылся увлекательный выставочный проект «Великий измеритель». Уникальная экспозиция погружала посетителей в волшебный мир науки и открывала секреты измерений жизни. С 9 по 13 марта в Тоснинс масштабное спортивное мероприятие, первенство Ленинградской области среди юных шахматистов. 13 марта в социально-культурном комплексе «Космонавт» прошла презентация публичного отчета об итогах социально-экономического развития Тоснинского муниципального района за 2025 год, цикл 6. Кроме того, тренингового конкурса юных чтецов «Живая классика». На сцену выходили до вождений победители школьного тура. Сотрудники аварийно-спасательной службы Ленинградской области подтвердили свою квалификацию и профессионализм, пройдя двухэтапную проверку. 13 марта в социально-культурном комплексе «Космонавт» прошла презентация публичного отчета об итогах социально-экономического развития Тоснинского муниципального района за 2025 год, цикл 6. Кроме того, тренингового конкурса юных чтецов «Живая классика». На сцену выходили до вождений победители школьного тура. Сотрудники аварийно-спасательной службы Ленинградской области подтвердили свою квалификацию и профессионализм, пройдя двухэтапную проверку.

9 апреля в молодежном центре Тоснинского района состоялся пасхальный мастер-класс по созданию зайчиков, который объединил молодых людей и серебряных добровольцев благотворительного фонда «Единство добра». Кроме того, 9 апреля в Тоснинской центральной районной библиотеке прошла литературная встреча с символичным названием «Забвенью не подлежит», посвященная столетию со дня рождения выдающегося русского поэта Егора Александровича Исаева. В женской консультации города Тосно состоялся теплый душевный праздник, посвященный дню благотворительного фонда «Единство добра». Кроме того, 9 апреля в Тоснинской центральной районной библиотеке прошла литературная встреча с символичным названием «Забвенью не подлежит», посвященная столетию со дня рождения выдающегося русского поэта Егора Александровича Исаева. В женской консультации города Тосно состоялся теплый душевный праздник, посвященный

24 апреля состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления. Она работает для населения. 25-го пришедший на Всероссийский субботник. С утра на улицах городов и поселков, в парках и скверах появились сотни людей. Есть места, где время словно течет по-особенному, там каждый уголок хранит ощущения, а стены помнят аплодисменты. В нашем районе одним из 25 апреля отметил 75-летие. В региона, чтобы определить лучших из лучших, 5-го пришедший на Всероссийский субботник. С утра на улицах городов и поселков, в парках и скверах появились сотни людей. Есть места, где время словно течет по-особенному, там каждый уголок хранит ощущения, а стены помнят аплодисменты. В нашем районе одним из 25 апреля отметил 75-летие. В региона, чтобы определить лучших из лучших,

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

И куда б мои дни не летели, а тебя, милый край, не забыть. Я стоял у твоей колыбели, ты после меня будешь жить.

Что же нам не жилось, что же нам не спалось? Что нас выгнало в путь по высокой волне?

тебя переулком знакомым. Я спешу не с тобой, не с тобой, а с Наташкой в кино, а тебе шлют привет окна тихого дома. Да еще старики, что все так же стучат.